В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Yeah.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Card. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
9: Капсикам.
8: Маме скрутила шею весной.
9: Капсикам.
8: Плечо подмывает у сына порой.
9: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
8: Капсикам. И боль на удалении.
9: Капсикам. Моя сила в движении.
10: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Рекорд. Реклама. Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
1: Потому что гвозди надо надежные покупать.
0: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Гарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! У нас 7 утра в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья! Серединка рабочей недели. Красивая какая цифра? 09.09.2026 год. У кого сегодня свадьба, поздравляю.
2: Ох, так, вот так же у нас 2 гороскопа впереди за эти 4 часа, поэтому слушайте их внимательно. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Тему мы всегда придумываем, чтобы вам было полегче и размять свои голосовые связки, послушать себя в прямом эфире. Всегда приятно. Вот о факты. Расскажем, конечно, ребята сыграют в популярности.

0: за ты, типа, твой лук, как ты выглядишь.
1: Серьезно?
0: Это вся история, ну
1: а
0: да.
1: Ты вот когда ты слышишь слово лук, ты какой представляешь, головку или зеленый?
0: Лук.
1: Я
0: лук.
1: Обычно головку.
0: Наверное, скорее зеленый больше всего. Ну да, к тому больше ассоциируется.
1: А Стас какой не любит? И тот, и тот?
0: Любой. День изобретения новых привычек сегодня. Поэтому новые привычки, 66 дней. Она должна устаканиться. Вчера обсуждали, кто был с нами.
1: А представляешь, какая ты привычка? Я привычка хамить.
0: Неплохо.
1: А ты какая привычка?
0: Привычка привыкать. Всемирный день сельского хозяйства. Сегодня замечательный праздник. Все, кто занимаются и зарабатывают сельским хозяйством, друзья, вы большие молодцы. Благодаря вам у нас есть день лука, например.
1: Да. Копну сено бы сейчас где-нибудь найти рядом с городом, фотосессию в осенне устроить, а?
0: Да, главное, без кальяна, судя по последним историям.
1: Да-да-да.
0: Международный день судоку. Судоку.
1: День прекрасного чудака.
0: Как завуалировали слово дебил, да? День прекрасного чудака. День утилизации батареек сегодня, поэтому если у вас много скопилось их, вы знаете, что с этим делать? Нести вниз, там есть коробочка.
1: Уже представляешь праздник? Всемирный день электромобилей, 6 лет отмечается.
0: 6 лет электромобили уже в нашей жизни плотно, ну гораздо больше, на самом деле, отмечают просто сейчас. День дизайнера графика сегодня тоже.
1: Международный день коробочного вина.
0: Вот.
1: Все студенты с ним знакомы.
0: Вот она, душа монаха, просыпайся давай, береги себя.
1: В общем, либо что у тебя самая красивая часть тела на тебе, либо какая ты привычка.
0: И либо коробочное вино, не забывай.
1: Коробочное. Мы против алкоголя, никакого коробочного вина. Какая ты коробка.
0: Первый раз жаль, что мы против этого. Такая тема пропадает. Так, ну давай, давай, выбирай.
1: Кто ты на селе?
0: Что ты на селе?
1: Короче, смотри, кто ты на селе? Либо самая красивая Лично. Частичка тебя, либо какая ты привычка.
0: Кто-то из села деревни. Давай,
1: давай
0: вот так
1: все.
0: Вот. Этим утром. Давайте, друзья, голосовыми запишите в чат мобильного приложения рекорда. Ждем, скоро будем слушать. Вейкаперы, погнали.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 9 сентября и прямо сейчас.
2: Он и сегодня вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом окончательно не впасть в детство.
3: Тельцы, сегодняшний день его будет трудно провести спокойно. Наибольшее удовольствие вы получите от общения с веселыми людьми.
1: Близнецы, вы же сегодня будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить.
2: Раки, хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
3: Львы, сконцентрируйтесь на чем-нибудь одном и гоните остальные мысли прочь.
1: А девы, несмотря на то, что настроение сегодня будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время.
2: Весы, чем бы вы сегодня не занимались, время ваше зря потрачено не будет.
3: Скорпионы, если вы когда-нибудь будете писать мемуары, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
1: Стрельцы, сегодня ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет вас помещаться.
2: Козероги, вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но сегодня как раз лучше придерживаться собственного мнения.
3: Водолея, лучшим отдыхом сегодня для вас будут тихие, не предполагающие высокой активности развлечения.
1: Рыбы, вам же сегодня стоит заняться вопросами собственного здоровья. Всем хорошего дня, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
12: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
11: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой, 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
15: Exit. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Ваши голосовые сообщения все еще ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Совсем скоро их включаем. Сегодня кто вы из деревни, села? Что вы, может быть, предмет какой-то? Может, что-то живое? Да, пожалуйста, что хотите.
1: Может быть, ведро.
0: Может быть. А мы пока про Японию поговорим. Там проведут турнир по сну. Главный приз 1 миллион рублей. Но это не обычный турнир, как мы привыкли. Каждый год проводится же. Участникам дадут 90 минут вообще, чтобы уснуть быстрее соперника. И тот, кто быстрее уснет, тот и выиграл. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон. То есть это будут как-то контролировать или уснет в самой необычной позе. Вот еще какие условия. При этом спокойно заснуть не дадут. Конкурсантам будут специально мешать. И будет на это 90 минут у каждого.
1: Так, подожди, но это же можно спровоцировать, не знаю, 3 дня не спать, например, до конкурса, и потом вообще вот по барабану, кто там будет мешать. Ну, ты вырубишься и все.
0: Каждый готовится как хочет, ограничений нет, пожалуйста, все не поспят 3 дня. Все же все равно в равных условиях придут, в основном.
1: Ну и позу, по сути, тоже сложно же во сне контролировать. Ты уж как заснешь, так заснешь.
0: Вот это уже лотерея этого чемпионата.
1: Можно сделать что-нибудь такое неудобненькое
2: на белую
1: деле.
2: Сходить перед этим работа всю неделю, вымотаться, а потом просто прийти и сказать, у вас здесь 90. Прям на ходу, стоя.
0: Возможно, кто работает, да, там посменно как-то. И взять две смены подряд можно. Можно как-то еще и подзаработать 1 миллион рублей, например.
2: А там же кто-то допинги будет использовать, наверное. Какой-нибудь успокоительный чай, гипертаблеточка.
0: Пришел под ромашкой, да?
2: Мелатонинчика. Горсточку хапнул.
0: Но я думаю, что их проверят.
1: Надо проверять.
0: Перед участниками. Они должны что-то сдать.
2: Поспать они... прикольно еще за деньги.
1: Сдать миллион рублей в общий банк.
0: Да, поспать за деньги, да, сейчас подумал.
2: Нормально.
0: Идею к тебе поселил.
2: Если бы платили за это.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин и Дональд Трамп провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, стороны обсудили недавние визиты американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Трамп заявил о заинтересованности в прорыве по украинскому регулированию во время своего президентства, а Путин подчеркнул, что у России и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Правительство включило средства противодействия беспилотникам в перечень оружия и спецсредств, которые могут использовать работники почты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Гибель альпинистов при исходе лавины в Кабардино-Балкарии может стать самой массовой трагедией в горах России за четверть века. По данным СМИ, лавина с горы накрыла группу из 33 человек. Как минимум 12 погибли, 6 пострадали. Судьба еще 5 остается неизвестной. 10 альпинистам удалось спастись. Крупнейшей трагедией в горах с 2002 года остается сход ледника Околка в Кармадонском ущелье. Тогда погибли не менее 125 человек, включая съемочную группу Сергея Бодрова. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Топ покупок месяца.
15: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
14: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
14: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Вайберы.
1: А ваши голосовые слушаем, которые вы нам присылали сегодня. И тема-то какая горячая, да? Кто вы из деревни, кто вы из села? Вот так вот с пельмешки начнем.
2: Доброе утро, вайкаперы. На деревне я вот этот тот самый Василич, который пашет. И в полгода раз на две недели уходит в плавание просто. Вот. У нас плавать негде в городе, поэтому я и хожу в отпуск, но, в принципе, аналогия примерно такая.
1: У каждого есть такой Василич, действительно, провалился вот в эту синюю яму, и все ищут его, а в деревне дела стоят просто без Василича.
3: А он
4: Василич
3: этот,
4: Борисович.
3: А он дайвер, он спускается, людей достает оттуда, иногда составляет компанию, красавчик.
1: А он всем просто не отказывает. Елена.
5: Всем доброе утро. Я сегодня лошадь, потому что у нас в 8 часов отключают газ. И я как лошадь быстрее начинаю готовить. В 7 часов, вот до 8. У меня буквально час времени. Я собираюсь приготовить щи.
1: Вот, видите, лошади у нас уже появляются в деревне. Сейчас мы заселимся нормально. Игорь.
6: Доброе утро, вайкаперы. Я сегодня в поселке... Ощущаю себя шлангом для полива огорода, потому что проснулся на даче в поселке, забыл поставить будильник, проспал на работу, давай быстро-быстро собираться, а еще ехать на работу 1.5 часа.
1: Но это поселок городского типа уже, потому что все мы знаем, что в обычном поселке ведрами носят на огород воду, заливают в лейку и потом поливают.
3: Ну, может, там колоночки есть. Не, ну был бы шлангом, проснулся между грядок.
1: Игорь, это поселок городского типа. Его поселок. Александр.
7: Всем добрейшее утро, здравствуйте. А я на селе тот персонаж, который проснулся раньше всех, позавтракал, оделся, обулся. И достаю теперь всех, что мы будем делать целый день. Через 2 часа я устану, скажу, что кашу с вами не сваришь, и буду отдыхать, а вы впахивайте.
1: Любой дед, получается.
3: Ну, дед еще в течение дня должен появиться.
1: Обязательно появится.
3: С байками.
1: Когда им нужно будет поесть, он проголодается и придет. Следующая голосовая.
8: Привет, кто я, что я на селе? Ну, наверное, те самые удобные, утепленные резиновые сапожки на протекторе, которые всегда надо нести с собой в сумке, потому что асфальт можно закончиться, а дорожка до остановки раскисла. Счастливо!
1: Как тонко. Раскисла.
3: Описание села. Асфальт может закончиться не вовремя.
1: Да, раскисла дорожка, понимаешь как? Юля.
9: Доброе утро, вайкаперы, Санкт-Петербург, Кронштадт, всем доброе утро. Я сегодня пастух, который сейчас выгонит свое стадо детей по школам. И они там будут пастись полдня, а я буду сидеть на заваленке и жевать травку. Всем привет, кто меня не узнал.
3: Нормально, то есть всем привет.
1: Концовка классная, да?
3: Да.
1: Ребята, вам доброе утро, всем тем, кто нас не узнал.
0: Вайкаперы
10: на рекорде. Новый трек на рекорде. Tony Dark Eyes. Perfect. Record remake.

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает, а каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
12: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, с вами Геймпарад и я Влад Чертаков. Расскажу вам несколько новостей про видеоигры. Компания Nintendo выпустила следующую ревизию своей консоли Switch 2. Согласно новым правилам Евросоюза, в консоли можно будет менять аккумулятор в домашних условиях. Разбор консоли очень простой и потребует от вас только отвертки и прямых рук. Игроки уже придумали, как поменять стандартный аккумулятор на более емкий и получить лишний час работы. Так что, если вы хотели купить Switch 2 новой ревизии, то сейчас самое время. По данным журналистов, новый StarCraft может оказаться сюжетным шутером от третьего лица. Кроме одиночной кампании, в игре предусматривают кооперативное прохождение, мультиплеер и режим с отражением волн врагов, прям как в Gears of War или Helldivers. Если все это подтвердится, то официальные подробности можно будет узнать на грядущем BlizzCon 12-13 сентября. Игра от бывших разработчиков Ведьмака The Blood of Dawnwalker продолжает покорять Steam. Студия Rebel Wolves еще не выпускала крупных обновлений, но игроки уже вовсю распробовали новинку, хоть и продолжают сталкиваться с некоторыми техническими проблемами. Игра стартовала в Steam со смешанных оценок, а сейчас имеет уже 83% положительных отзывов. Новая фэнтезийная RPG вышла на прошлой неделе и уже продалась тиражом более чем в 1 миллион копий. Будущее Total War Warhammer 40 000 получит многолетнюю поддержку от Sega. Японцы хотят сделать из игры полноценный сервис, рассчитанный на годы вперед. Разработкой занимается студия Creative Assembly, которая полностью переосмыслила классический геймплей. Вместо привычных битв стенка на стенку нас ждут окопные бои, стрельба из укрытия и вызовы орбитальных ударов прямо из космоса. На старте дадут покомандовать космодесантом, имперской гвардией, орками и эльдарами. Причем воевать придется за целые планеты. Предварительно релиз этой масштабной стратегии намечен на 2027 год одновременно на ПК и домашних консолях. И на этом пока все. До связи на следующей неделе.
0: Геймпарад. По средам. В вейкаперах. На рекорде. Новый трек на рекорде. Бенни Бенасси, Хайпадон и Санди Чемберс. Иллюжн. Рекорд ремейк.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 8 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами будем еще 3 часа этим утром. Никита, Стас, Аня.
3: И в этом часе мы обязательно с вами сыграем, поэтому готовьтесь, приложение «Радио Рекорд».
2: Так, интересному. Ну, там завирусилась переписка, значит. Девушка с фамилией мужа попросила поменять фамилию его бывшую жену. Вот, потому что они у них были одинаковые. Все поняли, в чем история, да?
3: Да.
2: Вот, в ответ экс-супруга пригрозила еще и поменять имя, чтобы та вела себя хорошо. Просто ответила, говорит, и будешь вредничать, я у тебя имя заберу. Вот такой ответ она получила. Предъява странная, ответ отличный. Понятно, почему мужчина выбрал, да, второй вариант. Посмотрите, как это выглядит в наших социальных сетях. Забавно, забавно. Можно репостить, забирать себе. Будем обсуждать, чтобы вы точно забрали, уходя с работы или в разводе. Ну, вообще, уходя откуда-то. Вот такая история у нас на ближайшие 2 часа. Есть варианты какие? Сразу озвучим. Половину имущества и даже больше, да, там, девчонки, для вас.
3: Пацаны часто же уходят просто зубной щеткой.
2: Часто, да, а лучше переписывают все на маму. Домашнего питомца, например, да, такая история может быть. И, кстати, очень частая история.
4: А как его поделить, если надо?
3: А вот представляешь, реально оба же любят. Это, на самом деле, предмет спора.
4: Есть вариант. Я один раз слышал подобное, когда питомцы не могли поделить. Дождитесь того, когда ваш питомец принесет потомство. И заберите себе котенка. Либо оставьте котенка, либо там щеночка.
3: Сложная схема и долгая.
4: Почему? Да, нормальная. Кошечки быстренько рожают. Хоп-хоп и готово.
2: Нужно быть умнее. Еще на стадии того, как завести питомца, нужно заводить хрюшку. Тогда поделить ее вообще удобно. Еще и на зиму примясь и останетесь.
4: Да, кому-то бекон, кому-то холодец.
2: Вообще нормально. Канцелярию, если с работы кто-то уходит. У нас есть такой вариант. То, что не приколочено, то есть вообще все, посуду, тренажеры, дверные замки для самых таких отвязлых. Какие-нибудь ребят.
4: Дверные замки.
2: Ну вот и будем обсуждать, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Вот так вот мы думаем. И вы пишите, давайте, в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: перы.
1: Мы начинаем обсуждать вместе с вами, что бы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. У нас сегодня вот узкая тема такая достаточно. Читаю ваш комментарий. Андрей Кош, 73, при уходе с работы надо брать все по полной, говорит. Я, например, забрал дофига ручек с маркерами, бумажные полотенца забрал даже. А при разводе заберу кошку, трусы, сковородку, остальное вообще куплю.
2: Мне нравится последовательность. Кошку, трусы, сковородку.
3: Ну, кошка же должна быть в чем-то.
2: Я бы забрал свои потраченные нервы. Ох, вот это сложно.
3: Ой, это же не забрать никогда.
1: Саша Красный задается вопросом, говорит, что за фигня с питомцем? Питомец выбирает, кто его человек вообще изначально. Наш есть в край. Поссорились, животнушка тут ни при чем. Остается с тем, с кем ему комфортнее. С кого он назначил своим человеком.
2: Как-то понять.
3: Тут понятно, нужен котосуд.
2: Котосуд встают по разные стороны комнаты и кыс-кыс-кыс.
3: Должен быть кота-адвокат, кота-прокурор, и они решают, кому он достанется.
2: Котосуд.
1: Елена, например, ничего не будет забирать, все будет напоминать о бывшем, если мы про развод. Лучше начать все с чистого листа, а с работы только личные вещи. Лучше подруги сами со мной уволились. Вот такая история была.
3: Подожди, это очень удобно. Сейчас ее парень такой, ну, значит, деньги все мне останутся.
1: Угу. Татьяна при увольнении забрала бы коллег, которые мне нравятся и с которыми уже круто сработались на новом месте работы. Классно было бы кого-то. Хоп, взял такой, привел. Сидите, работаете, как раньше.
2: Да. Ну, просто в другой организации конкурирующая.
3: А представляешь, так? Ты сидишь у начальника, он тебе говорит, ладно, все, мы тебя увольняем. Что ты хочешь, ну, выходное пособие?
2: Валеру.
3: 20 тысяч, да, и Валеру. Он говорит, Валеру не могу, давай половину Кристины. Он говорит, зачем мне половину Кристины, давай четверть Ольги и 18 Дим.
1: Напомни, мы вещаем из Петербурга. У нас это нормальные шутки. Поехали дальше. Форд Мустанг с Киллиан Плей написал. Обожаю маслкары, да и шефу, видать, не очень-то он и нужен. Возможно, наверное.
3: А есть такая функция забрать сюда личное?
1: Маслкар, да.
2: Я бы забрал кота Фила, норм друг, и диджей Фила слушает со мной.
1: Забирай. Так.
2: Уходя с работы, забрал смеситель стоимостью 30 тысяч рублей. Я работал в сантехническом магазине, а начальник не выплатил мне отпускные. Получается в расчете.
1: Смеситель. Надо было скрутить когда-то, да? Как-то это сделать, потратить на это время.
3: Нет, так он в магазине, наверное, стоял как товар.
1: Я думал, скрученный был.
3: У него дома, представляешь?
1: Блин, зашел, унитаз забрал, что-нибудь такое. Что-то тебе понравилось.
3: Причем прям во время использования. Говорит, все, это все забирается.
1: Вынес вместе с Валерой, кстати, если хочешь его забрать.
2: Слезы Москвы нам пишут. При разводе оставил все бывшей жене. Квартиру, дом, машину, малеха, денег. Только оформил все на несовершеннолетнего сына. И до исполнения 18 лет она не сможет все это продать.
1: Легенда. Малеха, легенда. Сразу человек, который пишет малеха, сразу понятно, он шарит в этой жизни. Чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Рекорд. Реклама. Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20-20-700.
5: Секвойя Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя Парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается.
0: отдыхать с детьми выгоднее.
9: Подробности на сайте okeanis.aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
10: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Паузбербанк. ОСЗК МС Тестрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Самая большая телесемья.
13: Мы выполнили свой долг родителей.
14: Посидим сегодня в тишине.
12: Возвращается с новой миссией.
15: Вы остаетесь бабушкой и дед.
12: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разориться.
16: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
12: Знакомо?
17: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
16: Пройдет.
17: Ты что сказал, Маш?
12: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
18: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Прямо сейчас присылайте игра в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами. Мы ждем, случайным образом выберем кого-то из вас. Пока обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе.
2: Что забрать, спички или зажигалку, чтобы сжечь мосты?
1: Mm-hmm. Так, Влад, при разводе все с хаты вынес, что купил. То есть все.
3: На другую хату, да.
2: С работы при увольнении унес 10 литров спирта, 10 литров фейри и резиновые сапоги.
3: Так, а где ты работал?
2: Да,
3: очень интересно.
1: Алиса вот считает, говорит, при расставании, считаю, ничего не нужно забирать. Да зачем оно надо?
2: Уходи, уходи, правильно.
1: Вспоминать этого балбеса еще так и сделала, когда ушла только со своими вещами. Все его подарки и его неуверенность остались при нем, говорит Олеся. Вот так.
2: Если вдруг так случится, что развод, заберут только комп, все ей оставлю, а на жизнь компом заработаю.
3: Потому что на компе биткоины.
1: Там пароль, да. Комп надо забрать.
3: Надо бы забрать его.
1: Уходя, уходи. Вот Светлана считает, зачем тащить за собой что-то из прошлого. Это касается и отношений, и работы, и дружбы, да вообще все. С глаз долой и сердце вон. Вот чем руководствуется.
2: Миша, я бы с работы с удовольствием забрал бы троллейбус с автономным ходом. Как раз с бензином проблема, да и по городу хорошо на нем ездить.
1: Ну вот, да, и уже уходя, уходи, так и не звучит, да? Троллейбус можно забрать. Троллейбус! У тебя свой троллейбус.
2: А стюарт и самолет с собой должны забирать.
3: Я изначально думал, что мы говорим про что-то маленькое такое, знаешь, типа, вот забрал пачку бумаги, троллейбус.
1: Мы, основываясь от того, что у нас сейчас происходит, да? Вот ты бы что забрал с рекорда?
3: С рекорда?
1: С рекорда. Что? Фила?
3: Зачем?
1: Да вот.
3: Он и так, видишь, за нами ходит постоянно.
1: Ну,
3: за ним же, хотя с другой стороны, его что, поухаживал, помыл.
2: Организовывал бы концерты, декорацию Канье Веста бы забрал.
3: Кто, я? Думаешь, это спасло бы все? Там надо другую нужную точку прокачивать.
1: Ну, вообще, да, интересно. Друзья, обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Давайте из того, что имеется сейчас, исходя из места работы, исходя из отношений, в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть пишите.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что европейские страны петушатся, создавая видимость готовности воевать с Россией в 2030 году. Глава МИД России напомнил слова Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападать на Европу. При этом, по словам Лаврова, если Россия подвергнется нападению, ответная война будет принципиально иной и очень короткой. Венгрия потребовала от 10 российских дипломатов покинуть страну, заявила вице-премьер Венгрии. По ее словам, дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом по Венской конвенции. При этом Будапешт не намерен разрывать дипломатические отношения с Москвой. МИД России заявил, что даст ответ на высылку дипломатов. В Россию вернулись 69 пассажиров арестованного Норвегии научного судна «Профессор Молчанов», сообщил губернатор Шпицбергена. Они прибыли в страну через Киркенес. Норвегия арестовала российское судно в начале сентября по заявлению украинского «Нафтогаза». Ему запрещено покидать порт Баренцбурга. МИД России в связи с арестом выразил Норвегии протест. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
6: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
13: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая, лепота.
14: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
15: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
18: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
19: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
20: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
22: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
23: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
24: Возрастное ограничение 13+.
0: Рекорд. Дэнс Радио.
1: Новый трек на рекорде.
2: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он. Бар.

0: секунданты.
1: И сегодня в этой игре будет участвовать Павел. Паша, привет.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро. Доброе из какого ты города, Паша?
2: Здравствуйте.
1: Класс. Паша сейчас бежит, кстати. Мы его прервали, он сейчас занимается бегом у нас. Паша, кем ты работаешь, если не секрет?
2: Я проектировщик.
1: Смотри, а мы здесь обсуждаем, что бы ты забрал, уходя с работы или из отношений. Вот с работы хотелось бы у тебя узнать, что бы проектировщик забрал?
2: Хорошие отношения.
3: И пару проектов.
1: Ладно, ладно, значит, хочет еще сохранить работу.
4: Представляешь, он уходит, забирает хорошие отношения, и все начинают хамить друг другу без него.
1: Паш, у нас игра называется она «Секунданты». Мы тебя сейчас отправим в какую-то ситуацию и дадим тебе букву. И тебе на эту букву нужно будет взять с собой 5 предметов, которые обязательно подойдут под эту ситуацию, и все это нужно сделать за минуту. Правила понятны?
2: Все, да, отлично.
1: Куда отправляем?
3: Ну, раз любишь бегать, беги-ка полумарафон.
1: На марафон тебя отправляем, а букву даем?
4: Букву В.
1: В. Виталий. На марафон ты отправляешься, Паш, и минута начинается прямо сейчас. Бери что-то на В.
2: Воду, велосипедки.
3: Отлично. Ага.
2: Ну, на велике поеду, велик возьму.
3: Нормально. Норм. Еще два.
2: Водолазку одену.
3: Хорошо.
2: Видеомагнитофон возьму на всякий случай.
4: Видеомагнитофон.
3: Ты его даже включить же не сможешь.
1: Ну, пять было. Ну, смотри, мы должны докопаться до тебя. Видеомагнитофон, зачем он тебе там? У тебя на этом, на беге.
2: Покажу там свои забеги предыдущие.
1: Телевизор не важно.
3: Так, все, стопорнули, все смотрим, как я бегал.
1: Главное, магнитофон возьму. Нормально. Паш, поздравляем тебя, приз твой. Просто так его забираешь с легкостью. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Ну, привет всем, все в всей стране.
1: И достаточно?
2: Казахстану привет. Я сам из Казахстана, гражданин.
1: Вау, хорошо. И мы присоединяемся к твоим приветам. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
2: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж-НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
12: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале «Ю».
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
18: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
17: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
19: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
21: Погнали!
20: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: исходя из отношений, считаю правильно забрать с собой только хорошие воспоминания, все равно самое ценное время уже, к сожалению, не вернуть.
1: Ну, ребята, Оксана пишет, я сейчас тащу все, что можно с работы. Потом сразу много выносить неохота вообще. Хорошая тактика, кстати.
2: А начальник смотрит такой, говорит, значит, офис переезжает к ней, да? Понятно.
1: Хорошо.
0: Бывший муж вывез то, что купил за 10 лет совместной жизни. Телевизор, нож и точилку для ножа, пишет Алена.
2: Многовато.
0: Уточилка для ножа, конечно, опасненько.
2: Это теперь не точилка, а уточилка.
1: А Андрей рассказывает, слышал как-то фразу, тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Это отголоски дедов, отцов, когда на заводах было много, а купить была проблема. Так вот, наверное, руководствуется Андрей этим же самым. Мы не осуждаем сегодня.
0: Я знаю, как проволоку просто километрами тащили.
2: Так она и стоит, если она медная, тем более.
1: Я знаю, как ее с улицы срезали в темноте. Это немного другая история.
0: Ксения, собак породы бигля. Благодаря ей я открыла мастерскую по изготовлению адресников для питомцев. Познакомила меня с невероятно классными людьми. В общем, свою любимую собаку заберу.
1: А я вот не помню, по закону, если ты уходишь с работы, а ты работал с клиентами, ты базу можешь забрать или нет?
0: Нет, конечно.
1: Нет, не можешь? А если вручную переписать? Ну, ты же как бы не копировал, а просто записал себе на листочке, забрал, получается, свои записи, и в этих записях была эта база.
2: Подожди, а почему ты не можешь забрать базу?
0: Ну, в смысле, ты потом можешь, конечно, переманить своих клиентов, наверное, если такая же будет конкурирующая фирма. Ну, просто это будет на твоей совести.
2: Про совесть речь пошла.
1: В такую-то тему говорить о совести.
2: Сюда.
1: Вот когда будет тема про совесть, тогда мы и поговорим.
0: Ну, кстати, нужно почитать трудовой договор. Может быть, сейчас работодатели как-то гарантируют свою безопасность в плане, если в продажах работаешь, как сделать так, чтобы не забирали клиента.
1: Главное почитать, в каком виде нельзя забирать базу.
0: Сыром,
1: там написано, в каком забираем другом.
2: Жидком, да?
1: Константин пишет, при разводе я забрал все, и даже девственность. Как он это
2: сделал? Свое обратно.
1: Как он это сделал, я не знаю.
0: При увольнении начальник мне заплатил, я забрал ключи от 5 складов, и ему пришлось менять замки на всех складах.
1: Есть такой вариант у нас в голосовалке, и там 3% за него проголосовали, видимо, делали так. Вот эти истории бы нам послушать в прямом эфире, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. В чат мобильного приложения «Рекорды» и наши соцсети пишите.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: И у нас ровно 9 утра в Петербурге по московскому времени, и мы с вами 2 часа еще будем.
2: А мы в этом часе не пропускаем ватафакты.
1: Да, к новостям переходим, и там OpenAI только что изменили мир. Ну, точнее, это вчера произошло. Новая модель компании, которую так все боятся, да, и мы про это говорим уже неоднократно, совершила фундаментальное математическое открытие, решив одну из 7 задач тысячелетия. Для этого и развернул 10 тысяч агентов и работал 88 часов без остановки, решая систему уравнения Навье Стокса. Этих вообще 7 задач существует, одну из них решил Перельман, тот самый петербуржец, да, легендарный, который затворнический сейчас такой и не, с того момента не давал никому интервью. Так вот, этот подвиг повторил искусственный интеллект. Это ничего себе, вы представляете, что это такое?
3: Пока смутно мы представляем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знали.
1: Сама суть. Перельман потратил на это всю жизнь, практически свою большую часть занимался. А этой штуке понадобилось всего 88 часов.
3: Ужас! Ты слишком умная и...
2: Цифра-то какая? 2 бесконечности.
3: Успокойся.
1: Мы можем только оценить, что это 2 бесконечности. А там вообще прямо там жидкими газами. Это закон какой-то Ньютона связан. Это настолько все заумно и от нас далеко. А для этой штуки вот так, как орешки. Вас не пугает все еще это?
2: Пугает.
3: Вот не, страшно. Давайте так, если это будет помогать человечеству, действительно, там, не обманывать его, то тогда, наоборот, это прекрасно. Это чудесно.
1: Раньше считалось вообще, что и хорош в анализе данных, да, ты у него что-то спрашиваешь, он там в поисковике выдает и так далее. А здесь для решения этой задачи понадобилось мышление, действительно, сопоставить все, что все знания практически человечества, которые хранятся в интернете, совместить их и решить эту задачу. То есть оно уже мыслит, оно уже нас слушает, возможно, сейчас и работает.
3: Хорошо, смотрите, я знаю, если мы так боимся ИИ, то есть способ его победить. Но не четкий, вообще там 10%.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про лук. Нет, у нас сегодня вообще-то международный день красоты, поэтому факты будут про красоту. А вы знали, что в Древней Греции и Риме идеалом считались сросшиеся на переносице брови женщин, у которых не было от природы там волосни. Они дорисовывали их углем, либо приклеивали поддельные волоски из козьей шерсти с помощью древесной смолы.
2: Хорошо, что, во-первых, козья шерсть, а не что-то другое. Хорошо, что это осталось там в прошлом.
3: Интересненько, прикинь, у нас сейчас пойдет такая мода.
2: Да пойдет рано или поздно.
1: Легко вообще. В Древнем Египте знаменитую черную подводку для глаз делали не только для красоты, но еще и для защиты. Свинец в составе краски помогал бороться с глазными инфекциями и отпугивал мух.
3: Да до сих пор это используют же.
2: Мне вот так в компании скажи про подводку, я же не пойму, что это нарисовать что-то.
3: Так, что это экспедиция, да, какая-то? Дайверов.
2: Экспедиция.
3: Ну, подводка, что это такое? Есть же еще смысл.
2: Да-да.
1: Вуаи регулярно проводят масштабные фестивали красоты, но соревнуются в них не люди, а верблюды. Жюри оценивает форму губ, шеи, горба животных. А за использование ботокса, и да, есть такое, или подтяжек у верблюдов участников дисквалифицируют.
2: Ну, это издевательство людей, конечно. Над верблюдами, конечно. Ну, зачем? Колоть ботокс верблюда. Коли в себя.
1: Чтоб красивый был.
3: А представляешь, едут такие, ты прям сразу понимаешь, что она не на ботоксе.
1: Мой накачанный.
3: Она вся раздутая, и он такой, привет.
1: Все на одно лицо.
3: Но там и плювок, наверное, будет смачнее у верблюда. Там просто пушка.
2: Если вообще что-то дойдет до воздуха.
3: Думаешь, в губах?
2: Конечно, останется все там в губах. Впитает и все.
1: Во времена Средневековья в Европе считалось, что частый контакт с водой вреден для здоровья и открывает поры для болезней. Из-за этого знатные дамы мыли голову крайне редко, используя вместо воды и шампуня всякие порошки из крахмала и муки.
2: Знатные вонючие дамы были.
3: Там и мужчинки, наверное, не отставали.
2: Ну тогда, там же, они же изобрели духи благодаря этому.
3: Французы, да, они начали использовать какую-то парфюмерию.
1: А еще помните, была мода на белые такие лица, их специально белили.
3: Да, это же в наше время было.
1: В эпоху Возрождения европейские модницы, они вот как раз зону декольте и лицо носили густовые свинцовые белила, чтобы вот добиться этой аристократической бледности. Кожа действительно белела, но потом это оказалось вредно. Кожа истончалась, серела, портилась, и вообще можно было отравиться.
3: Да ну брось, чего вдруг? Вроде же ничего такого страшного. Это как один император, который употреблял ртуть по чуть-чуть.
2: Да-да-да.
3: Такой, я хочу бессмертия.
1: Еще одна интересная традиция, я вот, например, не знала. В Древнем Египте женщины полностью сбривали брови и выщипывали их, когда в доме умирала кошка. Так вся семья выражала глубокий траур.
2: Ну ладно, это хоть временно. Ну, потом же отрастали.
3: Ну и за кошку.
2: А, кошки... Заводили вторую кошку, потом... и начиналось.
3: Кошка,
2: наверное,
3: священная. А потом с новой кошки уже с ее шерсти делали себе брови.
2: Ну, это уже додумано.
3: Наверное.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. Фианит Ломбард. Фианит Ломбард. Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
10: Exit. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Ну.
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Record. Вейкаперы. Обсуждаем, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или при разводе. Такая у нас тема обсуждения.
1: Так, с работы нравится брать опыт, что тоже пригодилось в моей мастерской.
0: Дим пишет, забрать при расставании надо только личные документы, свою совесть и сувенир из прошлого. Остальное тебе просто не нужно и не пригодится никак.
1: Если буду разводиться, заберу мангал и беседку, чтобы проводить классное время, но уже без нее.
0: Анастасия пишет, какой-то не совсем корректный для меня вопрос, ну поэтому мы его и разделили. То есть, как две темы в одной. Уход с работы и уход с семьи. Такие разные вещи, так и есть. Уходя с работы, забирают всю информацию и наработки. Уходя из семьи, забирают обычно детей, животных. Вот, общие из этих вариантов документы, личные вещи. Вот что. Подарки, кстати, оставляют себе. Подарки — это не отдарки, если что.
1: Вот, кстати, нам по поводу базы клиентов. База клиентов является интеллектуальной собственностью компании, в которой ты работаешь. Но мы же знаем, что на практике это все по-другому происходит.
2: Конечно, что захотел, то и забрал. Любые имена.
0: База считается интеллектуальной собственностью. Это же вообще не интеллектуальная
1: собственность. Какая интеллектуальная собственность, если благодаря активным продажам ты наработал какую-то
2: знание.
1: Базу?
0: Это, знаете, по сути-то, нас сейчас возьми троих, пересели на другую радиостанцию, не назови вейкаперы, вот мы будем делать все то же самое, просто игрушки переименуем и будем называться там...
1: Всего, что придумала в рамках радиостанции, остается на радиостанции.
0: Да, но с этим названием, по идее, ходы-то, они не являются интеллектуальной собственностью, считаются только названия. То есть я говорю, по сути, вот нас посади на другую радиостанцию, тем же составом, с теми же играми, переименую эту всю историю, это не будет считаться интеллектуальной собственностью.
2: Будет, ну, не знаю,
0: не
2: там...
0: будет.
2: Да, ты узнал. Есть предложения какие-то уже, что ли?
0: В общем, да.
1: Ты же так уже делал.
0: Да, и замечательно это работает здесь, посмотрите.
1: Ничего не работает.
0: Классно работает, завтра вот
1: сыграем. Нет, ну в
0: реальном
1: договоре прописывается, что все, что придумано внутри компании, и база, видимо, интеллектуальная собственность, все, что наработано, остается как будто бы в рамках компании.
0: Так, а что ты отнесешь-то к интеллектуальной собственности? Как ты оценишь?
1: Мы сейчас говорим про базу клиентов, продажников.
0: Ну вот окей, это база клиентов.
1: То есть его телефон, его название компании, имя человека, которому ты когда-то что-то продавал, это интеллектуальная собственность компании, в которой ты работал. И по факту ты не можешь нести это к конкурентам или еще куда-то.
2: Да ладно.
1: Я с этого и начала, что на практике-то мы знаем другие.
2: И вы такие, да, подписывайте мое заявление. Никуда не понесу. Я вот подумал, что если интеллектуальная собственность принадлежит компании, если на ее территории, то надо всю крутую идею выходить за пределы этого, как его, рабочего места за одну минуту, ну, после окончания, и говорить, типа, я хочу там, допустим, какое-то предложение по компании предложил, все, это твоя собственность.
0: Крикнул в воздух, да?
2: Да, и все услышали, что ты уже не работал в этот момент, но применяют твои новшества, и все.
0: Да, вот что-то тащить материально, это, конечно, за это могут наказать. Чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе, пишите в чат мобильного приложения и наши соцсети.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что космос должен оставаться пространством для международного сотрудничества, а не конфронтации. По его словам, космос должен быть площадкой для совместной работы, а не споров. Ранее президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью США. Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов номинирован на приз Льва Яшина, награду «Friends Football» лучшему вратарю года. Россиянин вошел в десятку претендентов. Сафонов стал первым российским вратарем, попавшим в список номинатов. В прошлом сезоне он помог ПСЖ выиграть чемпионат Франции и Лигу чемпионов, а также межконтинентальный кубок. Из Рима 1 сентября стартовал самый длинный кругосветный круиз в мире. Лайнер «Регата» проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Путешествие обойдется в 65 700 евро с человека, это около 6 миллионов 600 тысяч рублей. Предыдущий мировой рекорд принадлежал круизу Ultimate World Cruise от Royal Caribbean, он длился 274 дня. Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Санкт-Петербург, фестиваль «Белая снежная королева». Билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
6: Красота-то какая, лепота.
7: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо поднывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
21: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Выбери.
1: Продолжаем обсуждать, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или разводе. Вот Артем рассказывает. При уходе с работы забрал все, что было плохо прикручено. Плохо лежало вообще. Ибо нечего. Не доплачивать и лишать премии ни за что. Вот так вот сделал.
2: С работы ничего бы не взял. Нет ничего полезного. А вот моя последняя вытащила, когда уходила, вынесла вообще все, что вместе покупали. Правда, я сам сказал, забирай все, я новое куплю.
1: Надо было на работу ее запустить. Там бы тоже что-нибудь нашла, и ты бы вытащил. Так, Павел пишет. При разводе по совести оставил автомобиль. Были определенные договоренности с бывшей женой по итогу, а она меня обманула. Вывод, мужики, забирайте все, что можете.
3: Короче, если устраиваетесь на работу, либо что-то такое, сразу пометьте, что будете забирать.
1: Конечно.
2: Пишет нам кукуруза Хрущева. Я бы погрузчик дизельный забрал с работы, на котором 8 лет работаю.
1: Ну, отлично. Алексей, здравствуйте всем, Беларусь на связи. При разводе забрал бы 12 лет своей жизни. Ну, Алексей, ну это уже, конечно, не вернуть. Ну что, как ты это заберешь?
3: Ой. Это даже не приобретенное, это взнос.
1: Это колдовство уже.
2: Вот да. Смотрите, как человечек грамотно поступил. Всем здрасте, 5 лет назад с работы я забрал с собой напарницу, теперь она моя жена.
1: Интересно, она же там работает еще или нет?
2: А вы знаете, что бывают организации, где запрещают парам, ну, грубо говоря, работать на одном мероприятии? Если они начинают встречаться вдруг, то они либо это скрывают, либо приходится кому-то уходить с этой работы.
1: Ну, с одной стороны, это нормально. Можно понять работодателя на самом-то деле.
2: А почему? Чтобы они на рабочем месте семейные отношения не выясняли.
1: В любом случае, из дома что-то принесут на работу. Это может повлиять на рабочий процесс. Это же, по-моему, доказывали даже и куча исследований.
2: А если они в разных отделах?
1: Адекватно. Ну, если не взаимодействовать...
3: Ну, и самое главное, ну, завидно. Чего они там стоят, сосутся в столовой, а ты ничего не можешь, у тебя он йогурт этот.
1: Ты гречку ешь.
2: Столовая есть?
1: В общем, ходит. Друзья, обсуждаем, чтобы вы забрали, уходя с работы или просто из отношений. Пишите, все еще будем обсуждать чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
2: В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронов Лориам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Скоро подведем голосование по теме, чтобы вы забрали, уходя с работы или из отношений. Еще немножечко комментариев ваших историй, которые у нас имеются.
1: Везде берите только позитив. Из отношений возьму опыт, все положительные эмоции. С работы опыт, нужные знания, нужных людей, накопления, друзей.
0: Анна рассказывает, при разводе забрала двух котов. Причем бывший супруг ускорил этот процесс шантажом. Грозился выбросить животных.
1: Вот это жесть.
0: А после развода при любом случае обещал разделить животных между нами через суд. Эл говорит, логика.
1: Я думал, это там точка будет, и обещал разделить животных, точка.
0: Не-не, я договорил специально, чтобы все было нормально даже в истории про кошечек.
2: Так если не один животный, так может быть, ну, пополам?
0: Хомяков просто делить, конечно, там вообще как нечего делать. Там даже никто брать не захочет, наверное.
2: Наоборот, будет отказываться, это у тебя в квартире, это твои.
0: Твои хомяки, твои.
1: Так, значит, привет вам из Белоруссии. У меня в точности все наоборот. 4 года назад я забрал свою жену к себе на работу. Теперь она дальнобойщик. Работаем вместе в одной кабине.
0: Семейное дело? Ну да классно, классно.
1: А если не поссорятся, то кабину друг другу сносят?
0: Наверное.
2: Она идет в этот, в фуру спать.
0: Прицеп, да.
2: Конечно, пусть там тусит.
0: Давайте итог голосования подведем нашего, чтобы вы точно забрали при уходе с работы или на разводе. На первом месте у нас вариант «ничего, ушли бы налегке». Просто так, это вы зря. На втором месте это домашнего питомца, конечно, обсуждали очень много про питомцев. И на третьем месте вариант «половину имущества и даже больше». Вот такие топ-3.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
5: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
6: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер GLAND J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Вейкаперы
10: на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: У нас ровно 10 утра в Петербурге по московскому времени. Час еще будем с вами.
3: В этом часе игрулечка популярити. Требуем вашей помощи и поддержки в чате. У нас любовный гороскоп и горячие новости.
2: И вот какие исследования про ученых-то можно и рассказать? Они заявили и исследовали вообще, что курение делает людей более одинокими. Вот что к чему это приводит. То есть курение не убивает, а угнетает, даже с одной стороны. Курильщики изначально чаще жаловались на нехватку общения и чувство изоляции. А за 2 года эти ощущения усилились заметнее, чем у некурящих людей. Вот что интересно. Исследователи предполагают, что болезни, связанные с курением, могут ограничивать социальную жизнь вообще, а запреты на сигареты сокращать число мест, где человек проводит время с другими. Вот такая вот история. Но якобы только вот может за никотиновой палочкой своей сходить и поговорить, а иначе и не может. Вот.
4: А то есть ты выбираешь путь одиночки.
2: Путь одиночки, когда... да. Да, когда выбираешь никотиновую палочку.
3: Есть же схема. Люди, когда бросают, они как раз начинают ходить с курящими в курилку, чтобы слушать все те же самые сплетни, но уже не куря.
4: Ну, потому что, потому что нам скучно сидеть и ждать, пока вы там покурите. Ну, я курящий.
3: Вот, получается, что исследователи какую-то странную закономерность выявили.
2: А те, кто бросают курить, выходят с курящими и начинают стрелять. Такие, ну я же не покупаю. Ну что, это же такая история.
4: А представляете, в семье, а там кто-то из них один курит, а другой нет. И они расстаются дома, и у них от этого депрессия. Дети вообще в изоляции, потому что этот курит, это тоже непонятно, чем занимается.
2: Тут про пассивное курение исчезли новости. Оно же так же вредно или нет? Или мы скоро получим уже, раз озвучим?
4: Да, что со мной, доктор?
2: Интересно, пока про угнетение только говорят. Вообще курение это плохо, мы против этого.
1: На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которую сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда. Открывайте, пока готовьтесь. Какой-то опрос был произведен у населения. В принципе, собрали 6 вариантов ответа. Расставили их по популярности. И вот ребята будут выбивать эти варианты ответа, а вы им помогаете всячески. Вопрос такой сегодня. Самое необычное место для знакомства. Вот, давайте.
2: Кладбище.
1: Нет такого.
3: Это же обычное место. Работа.
1: Нет и такого, необычное.
3: Там работа на кладбище.
2: В уборной. Туалет.
1: Туалет, первое, самое популярное, да.
3: Туалет.
1: Да, самое популярное место для знакомства. Не знаю, как они в одну кабинку попадают.
2: Значит, самое популярное, непопулярное место.
1: В популярное неудобно. Вопросе, я имею в виду.
3: А как они попадают? Она убирает, он делает свои дела. Или наоборот.
1: А еще давайте.
3: Лестница где-нибудь, подъезд.
1: Нет такого.
2: МФЦ.
1: Нет такого. Все проще гораздо.
3: Там, морг.
1: Ну, давай, больница пусть будет, да.
3: Ну, там рядышком, типа.
1: Да.
3: Ну, только...
2: В очереди.
1: Нет очереди. Где еще может быть?
2: В раздевалке.
1: Нет такого.
2: На свадьбе.
1: Нет, это же обычно. Там же необычно.
2: Так, самое необычное место для знакомых.
1: Ну, кстати, тут...
2: Выкидывая мусор.
1: Нет такого. Странно, что люди это место считают необычным.
2: Да? Общественный транспорт?
1: Да, это метро.
2: Серьезно? Метро необычное место?
1: Да, назвали необычным его почему-то. Еще 3 у вас осталось.
3: На природе где-нибудь.
1: В лесу, да.
3: В лесу.
1: Самый непопулярный ответ, это в лесу.
3: Да почему все же знакомятся, едут на шашлыки, а у вас не будет лишка кич.
1: Это ты гуляешь по
2: парку. Мне кажется, неправильно поняли вопрос. И отвечали. Да, нужно думать, как они. Еще раз, задай нам вопрос. Давай.
1: Самое необычное место для знакомства.
3: Во сне.
1: Нет такого.
2: Парк.
1: Был же уже лес. Еще что?
2: В пробке.
1: Может, вам что-то подсказывают, там, я не знаю.
2: Туалет, лифт.
1: Лифт есть вариант.
2: Лифт?
1: Да. Вот видите, нужно просто смотреть, что пишут слушатели.
3: Стоп, подожди, а почему ты 2 раза произнесла туалет?
2: Это я как раз подсказки просто читала.
1: Ну, один вариант вы точно не догадаетесь, он 2 по популярности. Я сам не знаю, что он значит. Это
2: гнездо птиц?
1: Это физика. Просто типа...
2: На физике?
1: Ну, видимо, да. На парах по физике, может быть, как-то с этим связано.
3: То есть на химии категорически не буду знакомиться, извините меня.
1: На физике, да. Итак, самое необычное место для знакомства. Поехали с первого места. Туалет, физика, метро, больница, лифт и лес.
0: Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомелез. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
11: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
10: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: На 9 сентября прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек будет довольно быстро принимать решения, на принятие которых у вас бы ушло несколько часов.
3: Тельцы, сегодня не стоит как-то форсировать события вашей личной жизни.
1: Близнецы, мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено.
2: Рак, сегодня вам важно будет закончить какое-либо неотложное дело, которое будет висеть над вами дамокловым мечом.
3: Львы, сегодня вы вполне можете перепутать одного вашего любимого человека с другим, или с третьим, или с пятым. Сколько у вас там?
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку не захочется вникать в причины стремительного изменения вашего настроения.
2: Весы, каждое произнесенное вами слово будет сегодня весомым и значимым.
3: Скорпионы, не стоит сегодня по 10 раз повторять вашему любимому человеку одну и ту же вещь. Он так все понял, а если не хочет понять, то и не стоит.
1: Стрельцы, сегодня вашему же любимому человеку захочется рассказать вам о себе что-то важное, ценное, интересное на его взгляд.
2: Козероги, сегодня вы будете готовы исключительно брать, ничего не давая взамен.
3: Водолеи, вы чем-то сегодня увлечены, причем настолько, что забывайте о своей второй половинке, напомните, что вы ее любите.
1: Рыбы, сегодня вами завладеет какая-то новая, совершенно безумная идея, причем безумная она будет только для вас. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сборная России по футболу проведет 3 товарищеских матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном на Казань-арене, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Осенний учебно-тренировочный сбор начнется 21 сентября. Единая туристическая виза стран Персидского залива, которую называют арабским Шенгеном, будет запущена в ближайшее время, заявил генсекретарь объединения. Виза упростит поездки между 6 странами – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. При этом точные сроки запуска, стоимость визы и порядок ее оформления пока не уточняются. В Узбекистане начали тестировать использование стейблкоина в качестве средства платежа. Пилотный проект запустили Национальное агентство перспективных проектов и финансовый регулятор страны. В рамках эксперимента будут тестировать выпуск, обращение и погашение стейблкоина Хума. Один такой токен приравнен к 1 узбекскому суму. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел. Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: В хоромах своих аз есмь царь.
14: Каждый в своем доме царь.
13: А царским хоромам
14: царская защита.
13: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые горячие на данную минуту.
2: Так, у нас новый рекорд мира. Шеф-повар за минуту открыл 91 бутылку шампанского с помощью сабли. Причем в 2023 году он же установил рекорд. Зовут его Мирко Райнер. Он тогда открыл 68 бутылок, сейчас 91. И что важно, у нас просто есть любители, я всегда смотрю на вечеринках, есть любители, которые вот саблей пытаются открыть шампанское. Если что, если бутылка недостаточно охлаждена, давление внутри очень высоким может быть, и можно пораниться. Поэтому просто... И не знаю, делали вы, пробовали сабли открывать?
1: Называется, да? Так открывается любой напиток, в котором есть газики, на самом деле, не только шампанское.
3: Да, и не только сабли.
1: Да, да? Если чуть подогреете, да, еще над костром подержите, буквально секунд 10 бутылку, так
2: она сама откроется?
1: Нормально. Нет, нет, она откроется гораздо лучше.
3: Вопрос в другом. Ты говоришь, так часто происходит это. С какими гусарами ты тусишь? Это что за вечеринки, что вы там с саблями все ходите?
2: Ну, я просто вот узнала, что это небезопасно, оказывается. Вот что важно. Но мужчина, на самом деле, делал это ради благотворительной организации, и ему удалось собрать еще 14 тысяч евро для детей с сердечными заболеваниями.
3: Я вам сейчас шампанское и пошел сабли рубать.
1: Мне нравится, как подвязывается это под благотворительную организацию.
3: Это вам.
1: Я бы проверял сразу, следственный комитет. Давайте.
3: Кому он открыл это шампанское?
2: Он рекорд устанавливал, плюс еще и деньги заработал.
3: А потом в ресторане адские списания идут, типа, куда шампанское делось? Люди воду пьют теперь.
1: У меня тоже горячая новость про мужчину одного, но только он сделал более жестокий поступок, наверное. Девушка спалила его, своего мужчину, на измене. Этот парень переписывался с потенциальными любовницами и рассказывал им, что нынешняя девушка умерла в автокатастрофе. Он сгенерировал даже картинку ее, где они прощались якобы с ней. Он говорит, вот, навсегда в наших сердцах, воспоминаниях. Я иногда не вспоминаю все это в переписках. Он говорит, ну ничего, я иду дальше. Девочки жалели его, с новенькими, с которыми он переписывался. И, естественно, он выводил их навстречу.
3: Вот. Жесть.
2: Сильно, конечно.
3: Пошел Несквика, купил в пакет пересыпал. Говорит, моя жена всегда со мной. Что же, пожалуйста.
0: На рекорде.

0: Record. Реклама.
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
2: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
3: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
5: Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
7: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Паузбербанк. ОСЗК «М. Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В зоопарк «Мадагаскар» поспешите, дети! Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
10: 0+.
11: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
12: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
11: Ответить на 1000 вопросов.
12: А это что? Почему?
13: А вот это что такое?
11: Заставить убраться в комнате, разнять, накормить.
12: Это что, суп чипс насыпал?
11: Инструкция по выживанию в собственном доме.
12: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
11: Александр Самойленко, Мария Порошина.
14: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
12: Пройдет.
14: Ты что сказал, Маш?
11: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория
0: 12+. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Международный день красоты же сегодня празднуется. Вот о чем нужно напомнить. И уже советуют в социальных сетях различные эксперты. Говорят, в этот день принято вообще замечать прекрасное все вокруг, да? Но начать стоит, пожалуй, с человека, который стоит напротив в зеркале. Вот что говорят. Ребята, нужно полюбить себя прежде всего, а потом полюбить все остальное. Звучит странно, конечно, этот призыв. Но ладно.
1: Домой возвращается вторая половина, и я люблю себя. Какой же ты классный.
0: И уходит вместо этого.
1: Да, все зеркало зацеловано.
0: Возможно, возможно. Ну, прекрасно. Это же сколько всего интересного. Вот поля с рожью, да? Нравится вам?
1: Поля с рожью?
0: Наблюдать.
2: Как ты от зеркала далеко отошел, Никит.
1: А зачем?
0: Я вообще про все прекрасное вспоминаю. Как Toyota Supra звучит.
1: Старенькая, причем не вот эти новые.
0: Конечно, конечно, конечно. Это же прекрасно.
1: Ну, ты когда сказал про поле, я вспоминаю все время фильм «Гладиатор». Помнишь, идет по полю в конце фильма?
2: Никита, оселяет деревню, скучает. Может, корову тебе подарить?
0: Давайте.
2: Конь, кстати, продается. Хочешь коня?
0: Кстати, вы знаете фишку про коня вообще? Мы с пацанами недавно узнали, когда было у нас приключение.
2: Ну-ка.
0: В общем, если вы перебрали и вам не сесть за руль, то очень просто, вам нужно иметь гужевую повозку. Оказывается, если кучер гужевой повозки не трезв и нарушил правила дорожного движения, все, что ему грозит, это штраф 1500 рублей. Все, больше вас никак не накажут, потому что времена, когда гужевая повозка регулировалась правилами дорожного движения, какими-то вот такими масштабными, они остались еще в древних временах. Поэтому у нас в Питере можно лошадь иметь и по 1500 всего платить после тусовки.
2: У нас велосипедных дорожек-то нет, а для гужевой повозки есть, конечно.
1: Не просто лошадь.
0: А они ездят по дорогам, это полноправное
1: движение. А есть у гужевой повозки?
0: Нет, не надо, вот именно, вот в чем суть. Тебе нужна просто карета и конь.
2: И каждую пятницу и субботу у нас в Петербурге все на гужевых повозках.
0: А полторы тысячи можно еще и отбить, если ты там в сторону, например, автова едешь, кого-то подбросить. Но и все.
1: Скорее повозку отобьешь. В прямом смысле.
0: И то, если ты нарушишь правила. Если не нарушишь коня вовремя, остановишь, никого не заденешь, у тебя никакого штрафа не будет.
1: Ну ты же в курсе, что при каком-то царапине у тебя страдает лошадь?
0: Нет.
1: И она уже дальше не
0: карета.
1: Поедет.
0: Карета. Лошадь-то здесь при чем? Лошадь обойдет, она умная, она трезвая.
1: Нет, лошадь-то да, вот тот, кто в лошадь летит.
0: Но это так не происходит. В общем, это вам лайфхак. Заводите коня. Друзья, спасибо вам.
2: Моя подруга продает коня, кому надо коня?
0: Спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся. С вами были вейкаперы Никита Стас и Аня.
2: Классного дня, ждем завтра.
1: Всем отличного путешествия в этот день. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026. Года выпуска, комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Вейкаперы на рекорде.

связи, я Никита Бурягин, здесь с вами задержусь на эти ближайшие 3 часа, так это точно, чтобы вам рассказать, что фамилия 7-кратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера официально стала нарицательной в русском языке, поэтому можно теперь всех быстро едущих людей называть Шумахером. Институт русского языка имени Виноградова РАН внес слово Шумахер в словарь как обозначение водителя, предпочитающего высокую скорость. Вот, слово начали использовать, как оказывается, нарицательно еще в 90-е годы, на пике карьеры гонщика. Да, помним, трагичная история с ним немножечко произошла, с Михаэлем, ну как немножечко, такая относительно, да, нехорошая. Но сейчас он находится дома на полном обеспечении под присмотром врачей, кому интересно. Но вот, знаете, если ваш друг-подруга быстро гоняет, можете спокойно говорить, ну Шумахер, это будет даже в рамках русского языка. Отныне раз-то занесено в словарь как обозначение водителя, предпочитающего быструю скорость. Вот такой интересный факт теперь к музыке, которую слышим в этом часе. Клан Карусел, Райд. Трек Аталака в этом часе.

0: планете и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
5: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
4: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией. Работы начались в апреле 2023 года. При этом новая конструкция закрывает лишь около 15% российско-финляндской границы, общая протяженность которой превышает 1300 километров. С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом через систему быстрых платежей. Лимиты составят 25, 50 и 200 тысяч рублей. При этом операция не считается переводом между своими счетами, поэтому комиссию могут взять оба банка. Карен Хачанов объяснил успех на US Open хорошей подготовкой и постепенным набором формы. Россиянин вышел в четвертьфинал, обыграв американца Лернера Тьена, 15-ю ракетку мира. При этом перед турниром Хачанов проиграл 4 матча подряд и впервые за 9 лет опустился на 50-е место рейтинга ATP. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Record. Реклама.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
3: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
5: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
7: Категория 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гора.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дел накопилось.
6: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-840-37-67-368. 18+.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
11: Да, это время подъема в школу.
10: Взрослые снова учатся понимать детей.
12: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
10: Дети снова пытаются понять взрослых.
13: Только играем по-взрослому.
10: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
14: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. В сериале «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: Пишут нам родители. Ребенок поздно засыпает, долго сидит в телефоне, утром тяжело встает, и в итоге дома все, естественно, раздражены. Как мягко наладить сон и правила с гаджетами так, чтобы это работало без ежедневной войны и угроз? Отвечает декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, добрый день.
1: Добрый день. Когда ребенок не может выключиться, проблема обычно не только в телефоне, и часто гаджет становится способом снять напряжение, отвлечься или просто дожить до сна. Если резко забрать телефон, то начинается, конечно же, война, и намного эффективнее выстраивать правила вместе. Ну, например, за час до сна без экрана. Телефон ночью лежит не под подушкой, а вечером появляется спокойный ритуал завершения дня. И очень важно, чтобы взрослые сами показывали пример. И если родители говорят «убери телефон», а сами листают в соцсети до ночи, то правило работать не будет. И еще. Мозгу у подростка действительно сложнее быстро переключаться, и поэтому задача наша с вами не запретить, а помочь нервной системе успокоиться. Прогулка, разговор, музыка, душ – все это помогает лучше, чем очередной скандал. И, кстати, тема цифровой среды сегодня активно изучается и на факультете психологии Мининского университета. У нас даже есть магистерская программа, связанная с развитием личностного потенциала, цифровизации и психологии современного человека.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
8: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
5: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
3: Для зрителей старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: 101.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011-42. Для слушателей старше 16 лет.
1: Record. Реклама. В коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
9: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
10: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
9: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. Новый трек на рекорде.
16: Арио, Саваро, Тони Шейдс и Эндрю Он. Бар

Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+. Dance Radio.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Sequoia Park – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Park – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома, старт продаж, квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ 3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
12: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Паузгарбанк, ОСЗ КМ Ситистрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. А все еще как-то, ну, в тренде, модно держать руку-то на пульсе грядущего предполагаемого концерта Kanye West? Или это мы одни такие? Помните, да, еще вчера я вам рассказывала, озвучивала новость о том, что на сайте Газпром-арены появилось объявление, заявку вывесили о поиске персонала для грядущего концерта Kanye West. А сегодня площадка уже все опровергла. Нет, говорят, старое это было объявление. Никого мы не ищем, никто не нужен, по-прежнему не подтверждается концерт Kanye West. Вот, друзья, да, те, кто собирается купить билеты, их, кажется, уже смели, да, кто приобрел эти дорогостоящие билеты, а вы же наверняка представляете, сколько там будет стоить, допустим, обслуживание по меню в VIP-зоне, да, это же какие-то это страшнейшие цифры с огромным количеством нулей. Друзья, вот рассказывайте вообще, чего ждете от концерта Kanye West? Вообще, как давно любите Kanye West? Тоже напишите нам об этом в мобильном приложении Радио Рекорд, а я знакомлюсь. Я не иду на концерт, но я знакомлюсь. Аниме в этом часе, no good, услышим. Еще впереди Тимми Кэстер и 125. Конечно, Тони Дарк, Айс, Your Body. Мадонна и Мартин Гаррикс тоже непременно обязаны. Это очень загадочный трек. Уже сейчас Салли Фарбен, Body Talk. И все это Рекорд Дэнс Радио.

damn this bar.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru.
3: 0+. Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Рекорд, реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
13: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
15: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного, с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
7: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
6: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Внимание, взрослые! Хотите, чтобы дети наконец успокоились и посмотрели что-то вместе с вами? Этой осенью мы придумали общий язык для всей семьи. Сериалы на телеканале «Солнце», «Манюня», «Оливка и Игорек и Рекс», «Детство Ба» и долгожданный новый сезон сериала «Родители, родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Смотрите всей семьей. Категория 12+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Сегодня непростой день. Сегодня, оказывается, у нас Международный день красоты. Ах и ох. Я всегда, знаете, считала, что все, что касается красоты, вот этого всего, но это у нас про март, про апрель, в общем, про весну. Нет, осень стартовала, день красоты. Друзья, давайте прямо сейчас заглянем к нам в мобильное приложение Радио Рекорд. Будем писать о своих эталонах, идеалах, типажах красоты. Вот кто вам нравится? Какие вам нравятся люди? Может быть, блондины с голубыми глазами? Как мне, когда мне было 19 лет? Сейчас у меня уже все, я подросла, нет никакого типажа. Может, у вас есть? Пишите, почитаю непременно. А в этом часе что послушаем? У нас впереди The Second Voice и Let Me Be. А еще Клуни и Good Girls. Обязательно Афроджек, Алайн. Келлен Харрис тоже в этом часе Satisfy. Уже сейчас Хьюгл и Moving to the Sun, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки.
3: Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошие птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
0: Радиорекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищи. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске. Пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается
3: Вот это прям такая версия. Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Ну, вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на арматуру.
2: Я обязательно
3: на арматуру. Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
8: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс». «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Я вышла к вам, знаете, с выпуском, скажем так, новостей из нашего телеграм-канала. Итак, мужчина открыл банку сюрстрёминга в метро и устроил безумие для пассажиров. Я как представила, я ж позеленела вся, будем честными. Я напоминаю, что такое сюрстрёминг, друзья. Это квашеная балтийская сельдь, известная своим резким, гнилостным запахом, отвратным. Открывать ее советую это где-нибудь, знаете, где ветерок подувает, где-нибудь на улице. Там, где людей поменьше, в общем, скажем так, блюдо на любителя. Друзья, в связи с этим хочу вас узнать, какое у вас блюдо просто в стопе. В стопе антиеда и так далее. Вы это никогда не будете есть. Но я уже 100 раз вам рассказывала, что у меня почему-то есть предубеждение против барана. Я баранину не ем. Ну, не ем и все. Не знаю, из каких соображений. Не нравится, не хочется, не ем. А вы что не едите? Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Тони Дарк Айс в этом часе. Perfect. Еще Крис Лейк и Long Jacket. Эвелин Рокстон тоже впереди. Вертиго. И обязательно Робин Шульц, Better Times. Прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark, и все это Рекорд Dance Radio.

0: сегодня с 23 часов. Record. Record. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
5: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
4: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
7: Категория 16+.
8: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
9: 017. Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Рубио назвал переговоры Уиткофа и Кушнера в Москве и Киеве содержательными. Американский госсекретарь добавил, что в ходе контактов обсуждали новые идеи по урегулированию украинского конфликта. Есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое будет приемлемым для обеих стран, добавил он. Минпросвещение планирует запустить телефон доверия для решения конфликтных ситуаций в школах. Обратиться можно будет по любым вопросам, связанным с конфликтами, а специалисты обещают разбирать каждый конкретный случай. Россияне, которые хотят остаться в Таиланде более чем на 30 дней, могут оформить туристическую визу, рассказал посол Томихин. С 15 сентября в королевстве вступает в силу ограничение по срокам безвизового въезда. Теперь он составляет 30 дней. Томихин отметил, что есть люди, которые приезжают в Таиланд на всю зиму. Как раз для такого варианта и подойдет туристическая виза с продлением. С ней находиться в стране можно 60 дней. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Рекорд
2: реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
11: Берем кредиты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
3: Потому что гвозди надо надежные покупать.
4: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Ноутбук полетел, сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
8: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». Украина 102-740-37-67-368. 18+.
9: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Максима Горького, 48/50. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
10: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
11: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
10: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
12: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
19: Для зрителей старше 16 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. И думаю, что пора начать сразу с хороших новостей. Радио Рекорд анонсировало 2-й танцпол фестиваля «Белая». На сцене «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта театра. Нас с вами встретят Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. 3 октября, Петербург, фестиваль «Белая. Снежная королева». Не пропустите. Ну а билеты на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Пока вы забираете свои лучшие, я расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка Tom Boxer Morena. Свежак от Бенни Бенасси Illusion. Клевая работа от DJ Gojo и Chica. Дождемся юмора от Mo Black. Откроет этот час Али Фабин, Body Talk. Это Рекорд, Dance, Radio.

Dance Radio.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Ну что, все вещи поместились?
3: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
4: И сзади много места.
5: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
7: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кроно-Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
11: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сбербанк, ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
15: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
15: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
19: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
20: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
19: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
21: Мой сын никуда не поедет от меня.
19: На телеканале «Ю».
22: Для зрителей старше 16 лет.
23: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
24: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.
25: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Латвии рассматривают полный запрет автобусных перевозок в Россию и Белоруссию, говорится в размещенной публикации на сайте ведомства. Как уточняется, в настоящий момент действует только один регулярный автобусный маршрут из Латвии в Россию. В России обсуждают идею обязать компании использовать отечественный искусственный интеллект, если его цена не превышает стоимость зарубежных аналогов более чем в полтора раза. Инициатива уже обсуждалась в конце августа. В Минцифре и компаниях подчеркнули, что документ пока является лишь сводным итогом обсуждений. Дорогие игровые аккаунты и виртуальные предметы могут учитывать при разделе имущества супругов при разводе. Юристы считают, что инвентарь скорее не будут делить физически. Его стоимость могут оценить и присудить одному из супругов денежную компенсацию. Особенно это актуально для аккаунтов, где стоимость игровых предметов достигает сотен тысяч и миллионов рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
3: Амода C7. Собрать все взгляды.
2: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+. We'll be right back.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел напишет. Здравствуйте, товарищ. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на... Вот это прям...
3: Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше, да.
3: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на арматуру.
2: Я обязательно
3: на арматуру. Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Хавейл в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Хавейл Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20-20-700.
5: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
6: Потому что гвозди надо надежные покупать.
7: Огромный выбор крепежа на любые цели в Маш-крепеж НН. Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Вы просили, вы ждали его все лето. И он снова с нами.
11: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
12: Подробности на сайте океанис-аквапарк.ру. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
13: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
14: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
16: Exit. Born for more.
17: Реклама, не оферта.
18: Закрой глаза и представь теплые руки мастера, которые снимают напряжение. Аромат тропических масел обволакивает и успокаивает. А каждая клеточка тела наполняется энергией. Это не мечта, это твой Тай. Многовековые традиции тайского и балийского спа прямо в центре города. Погрузись в тишину и спокойствие. Запишись прямо сейчас. Улица Белинского, 83. Твой Тай. Там, где рождается гармония.
19: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
20: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
21: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00. Категория 16+.
22: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
23: Погнали!
22: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, ребят. Сегодня 9 сентября, и наконец-то Apple покажет смартфон, который мы обсуждали уже 1000 лет. Если вы еще не в курсе по каким-то причинам, то да, сегодня вечером стартует презентация Apple. Уже традиционная, но главная интрига — складной iPhone Duo, он же Ultra. По слухам, он будет раскладываться в небольшой планшет, то, что уже сделали многие бренды, но яблоки почему-то до сих пор не дошли. Получит Touch ID в кнопке, две камеры и, конечно, ценник от $2000. Ну, еще, конечно же, покажут iPhone 18 Pro Pro Max. Мне кажется, нас уже этим не удивить. Еще некоторые аксессуары, а вот обычный iPhone 18 решили придержать до весны следующего года. Короче, сегодня узнаем, действительно ли Apple приготовила что-то революционное или снова это будет самый инновационный iPhone в истории, конечно же, в кавычках. Как думаете, складной iPhone реально удивит нас сегодня? Будете ли вы смотреть презентацию? Пишите в чате рекорда. Все это обсуждаем, как всегда, под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Heartless House. Calvin Harris. Чуть позже в часе появится отличная совместка от Мадонны и Мартина Гаррикса. Еще дождемся Hollow от Eden. Открывает этот час Hugel and Alternate с треком Moving to the Sun. Это рекорд Dance Radio.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
8: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
7: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики Кронос.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: В зоопарк Мадагаскар поспешите, дети. Здесь львы, пантера, леопард, буры и медведи. Работаем ежедневно. Дети до 7 лет в любой день бесплатно. Подробности на сайте sormovapark.ru. 0+.
11: Внимание, внимание. Ваш рейс очень задержан.
12: Потому что мы на телеканале «Солнце» врубаем солнце на максимум. И даже осенью продолжаем греть. Больше эмоций.
13: Мой миллиметр зашкаливает.
12: Больше приключений. Больше любви.
14: Это все мне?
12: И еще больше теплых премьер.
14: Ты думаешь?
15: Гарантирую.
12: Встречай новый сезон для тебя и твоего солнца. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
16: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Можно и нужно ожидать, что чем дольше будет затягиваться мирный процесс, тем более неприятными будут требования по урегулированию для Киева, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия давно говорит о том, что каждый день ухудшает положение киевского режима. Пошлины Латвии на зерно из России лишат Балтию дохода и ударят по мировым ценам, рассказали эксперты. Прекращение транзита существенно повысит цены из-за увеличившихся рисков и усложнения логистики. Отмечается, что к середине августа этого года заявки на перевозку зерна в Балтийском направлении достигли 5 миллионов тонн. Этап серии Гран-при России по фигурному катанию в Нижнем Новгороде не состоится, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Нижегородской области. Этап должен был стать стартовым в сезоне 2026-27 и пройти с 16 по 19 октября. Причины такого решения не называются.
2: Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
3: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо поднывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На смену тарелочницам пришли процедурщицы. Они мутят с папиками, берут деньги на тюнинг по московскому прайсу и едут вставлять грудь и дуть губы в Дагестан. Все дешевле, ну, на процентов 60.
2: Я представляю себе эти рынки. Это дыни, арбузы, это вот мандарины, хорошо, птички есть свежие. Попробуй, давайте там на пробу помни.
1: Просто это знаете, что есть и такое теперь.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. Автолига.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
9: Вы просили. Вы ждали его все лето. И он снова с нами.
10: Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
11: Подробности на сайте oceanisdefisaquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
12: Ноутбук полетел. Сломалась духовка. Детям к осени нужны обновки. Столько расходов в раз навалилось. Совсем не хочу, чтобы дело накопилось.
13: Запомни план «Б». Помочь будет рад в любой ситуации. «Фианит Ломбард». «Фианит Ломбард». Займы под залог золота, техники и многого другого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «Фианит Ломбард». УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
14: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
15: Exit. Born for more.
16: Реклама, не оферта.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 2808242.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Radio. Record. Главная танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайший час я проведу с вами. Ой, ребят, что расскажу? У GTA 6 появился неожиданный главный противник. Не конкурирующие игры, нет, а ревнивые девушки. В соцсетях сейчас гуляют слухи о том, что очень много девушек запрещают своим парням играть в новую GTA и называют это микроизменой. Все из-за Люси, одной из главных героинь игры. По сюжету у нее с Джейсоном отношения, а игроки смогут флиртовать с ней, ходить на свидания и всячески взаимодействовать с персонажем. В итоге некоторые уже сильно переживают, подписывают фотографии своих парней, пишут, он часами проводит время с другой женщиной, пусть даже она виртуальная. В общем, Rockstar случайно добавили в GTA 6 еще один такой скрытый режим – проверку отношений. Ну а вы бы ревновали партнера к персонажу из игры? Пишите свои мысли в чат мобильного приложения Радио Рекорд. Все это обсуждаем под лучшие горячие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Tini Gessler, 125. Послушаем свежак от Anima, No Good. И еще в часе появится Bibi Rexha и David Guetta. Дождемся Don't Wanna Go Home от Медузы. Начать этот час предлагаю с Ave и трека Midway in the Dark. Это рекорд Dance.

0: Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» — это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20 20 700.
2: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор, паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Center Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
9: Exit. Born for more.
10: Реклама, не оферта.
11: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
13: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
15: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Цены на природный газ в Европе достигли трехлетнего максимума, передает Bloomberg. Трейдеры активно заполняют хранилище перед зимой на фоне неопределенности вокруг ситуации с Армузским проливом. При этом запасы газа в Европе пополняются одними из самых медленных темпов за последние годы. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Попова. Для профилактики, по ее словам, нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Французский журнал France Football включил Матвея Сафонова в список номинантов на премию лучшего вратаря года имени Льва Яшина. Сафонов в прошлом сезоне стал основным вратарем ПСЖ. Вместе с ним команда победила в межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
8: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам». И боль на удалении. «Капсикам». Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ну вот по поводу травм. Вот Павел нам пишет. Здравствуйте, товарищи. Работал реставратором купеческого дома. Красил фасад, поскользнулся на краске, пал с лесов и нашампурился на арматуру.
2: А почему вот такую версию никогда не используют те, кто нашампуривается на...
1: Вот это прям... Я реставрировал купеческий дом! Купеческий дом!
2: Да, а дальше? Да.
1: На краске поскользнулся и нашампурился на арматуру. Вот так вышло, да? Вы все равно нашампурился на...
2: Я обязательно...
1: Внизу были баклажаны росли.
2: Подставляй что угодно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Ну что, все вещи поместились?
4: Конечно. Это же кроссовер Чанган. С ним мы готовы к любым поездкам.
5: И сзади много места.
4: Кроссоверы Чанган в Автолига от 2 100 000 рублей. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: ПАО «Сбербанк», ОСЗ «КМ Ситистрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов!
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов!
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelend J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelend J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
3: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
4: 12. Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил. 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда вместе с тобой. Мы будем обсуждать разные, порою забавные, порою странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Тут на днях некая американская тетушка-футуролог по имени Эмми Уэбб сравнила ИИ-экономику с приложениями для знакомств. Что типа, мол, владельцы приложений для знакомств, им выгодно, чтобы вы никогда не женились, а ИИ-экономике выгодно, чтобы процесс не заканчивался результатом, когда компания получает быстрый и дешевый доступ к инструментам, запускает все новые пилотные проекты, а потом сталкивается со все более дорогой и сложной их реализацией. Ничего удивительного, в капиталистической системе координат это абсолютно нормально, что тем, кто с виду о нас заботится и как бы делает нам хорошо, в конечном счете просто хотят на нас цинично нажиться. Что касается нас, то мы тоже о вас заботимся, чтобы у вас, например, были хорошие автомобили, хотим, но только потому, что без них сегодня радио почти не слушают. Да, пусть у всех у вас будут крутые тачки, говорим мы вслух, а про себя, чтобы вы слушали нас, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Депутат «Единой России» из Якутии посоветовал идти в чиновники, чтобы зарабатывать. По словам Виктора Федорова, заниматься бизнесом в республике стало невыгодно из-за роста налогов. А где ты заработаешь сейчас в бизнесе? Объясните. Стагнация полная. Торговые центры закрываются, торговые места закрываются, заявил депутат. По его словам, даже на городских аукционах по продаже участков сейчас почти нет желающих, а бизнес еле дышит.
2: А чиновники дышат полной грудью, да? Прям дышат легко.
1: Ну, на хлеб с маслом хватает у них там. На проездной, как бы, ежемесячный, как бы, в трамваях там и в автобусах.
2: И участков никаких не нужно, да? О которых он говорит. Просто сразу за деньгами в кассу. Или он имеет в виду, что у чиновников и на аукционах по продаже участков тоже дела лучше идут. То есть, если ты чиновник, участки только в путь, да?
1: Ну, вот не в путь, он жалуется. Смотрите, я чиновник, я выставил, как бы, участок на аукцион городской, как бы, да? И никто его не покупает.
2: Нет, это он говорит про бизнес. А пойдешь в чиновники, все будут покупать. Ну, и значит, смотрите, значит, бизнес еле дышит. Значит, что там бизнесом в республике там стало невыгодно, да, из-за роста налогов, как будто только там торговые центры там закрываются, что там торговые места закрываются. И поэтому, говорит этот уважаемый депутат, надо идти в чиновники. Это, конечно, клево. Такой вопрос, а кто тогда будет работать в торговых центрах, торговать, предоставлять услуги, создавать добавленную стоимость? Кто, в конце концов, будет платить налоги, когда все станут чиновниками? Что мы будем делать? Что мы будем есть?
1: Так каких торговых центров? Торговые центры же закрываются. Там не нужно работать, как бы.
2: Что, не будет торговых центров? Или, может быть, он имеет в виду, что когда мы все станем чиновниками, все это уже будет не нужно? Потому что нам все это, как чиновникам, будет полагаться по должности и падать с неба. Да? А если, смотрите, в чиновники еще уйдут те, кто там пашет, сеет, там механизаторы, работники там сельхозхозяйства, там фабрик, то нам с неба еще будет падать и еда. А если следом за ними уйдут там слесари, водопроводчики, сантехники, то сверху нам будет падать еще и починенные унитазы, причем золотые, пожизненно.
1: Ну, в общем, да, потому что если слесарь идет в чиновники там по ЖКХ по какому-то, он же в этом разбирается, как бы, да?
2: Да.
1: Он все там наладит, там...
2: Там где? А здесь?
1: Ну, там, это там.
2: Да и здесь. Вот тогда заживем. А если, знаете, в чиновники еще уйдут чины так называемого этого не к ночи помянутого этого легкого поведения, то вообще супер. Можно будет, знаете, чтобы расслабиться чиновнику, просто зайти в соседний кабинет главе района или государственному советнику по вопросам нравственности.
1: То есть чиновник к чиновнику, да?
2: Да.
1: По-чиновничьи, так, по-братски, да?
2: Да, и не нужно легко ходить. А идти всем в чиновники, он советует. Это предложение очень хорошее. Но вот вопрос чисто практический. И я думаю, что не только у тех, кто слушает. И у вас тоже, Кремов. Да, вам понравилось. Предложение хорошее. Вопрос только один. А куда идти в чиновники? Вот человек, скажем, там, работает в такси. Там, таксопарк. Там, бизнес идет плохо. Куда таксисту идти в чиновники? Где чиновниковская? Вот куда конкретно?
1: Ну, пускай поищет. Пускай что не сидит на попе ровно в своем такси, как бы, да? Как
2: а
1: вы?
2: Куда конкретно? Нет, просто вопрос. Идти сразу в Кремль или сначала можно в администрацию города? Там,
1: а вот тут это нюанс. В Кремль никто никого не зовет, как бы. Потому что Это только в Якутии происходит.
2: То есть, идти в Якутию?
1: Нет, у якутов такие проблемы. У нас же нет проблем, как бы. Ну, в основном там чувашии.
2: Нет, ну то есть, ну хорошо, если такси здесь, у чиновников нет проблем в Якутии. Идти в Якутию или ехать?
1: Потому что проблема-то у них так в Якутии, а тут-то проблем никаких нет, ничего не закрывается. Налоги не растут, как бы, да?
2: Здесь нет, конечно.
1: Там в Чувашии, там, не знаю, там в Бурятии, там, в Карелии, там. В Калмыкии.
2: И обратите внимание на самое главное, что это кто посоветовал, можно сказать, идти в чиновники, там, можно сказать, депутат, да, Единой России из Якутии. Депутат посоветовал идти в чиновники. Не чиновник, а депутат. То есть это депутат хочет, чтобы мы все шли в чиновники, а не в депутат.
1: Ну, конечно.
2: Там... Это важно. Это самое важное, чтобы шли именно в чиновники, а не в депутаты. Потому что понятно, да, если все пойдут в депутаты, то
1: с депутатством не каждый издюжит. С чиновничеством-то да, как бы, все могут быть чиновниками. А депутатам нужно там, ого-го, как бы, думалку иметь такую.
2: Это, во-первых, ну, а
1: отбор
2: что,
1: там такой.
2: Да, ну и главное, что вот сам этот депутат, ему такой конкуренции-то, наверное, не надо, вот. Если мы все туда пойдем. Поэтому идем куда?
1: Ну, в чиновники, получается, да.
2: Получается так. И поэтому вопрос. Вот ведь действительно... Ну, это ведь не сегодня началось, и не из депутата с этого. Советуют нам идти в чиновники. Да мы все сами бы хотели быть чиновниками. Не берут. Вот вы помните, пытались это, или это...
1: Нет, это другое было там, да. Ну, меня отговорили там, да, слава
2: ну,
1: богу.
2: Ну, не важно.
1: Умные люди.
2: Все хотят быть чиновниками, но не получается. Так вот, вопрос. А действительно ли это так? Хотел бы ты быть чиновником? Может, уже пробовал стать чиновником? Может быть, ты уже чиновник? Плюсы, минусы, да?
1: Что да, еще? В какой сфере ты бы чиновничал?
2: Потому что чиновники, на самом деле, ну, работник, скажем, там, ГАИ, это тоже чиновник, да? Он, то есть, там, ну, не низший чиновник.
1: Ну, да, он государев-человек.
2: Да? Государев-человек, да. Так вот, а расскажи нам, как хотел бы, что
1: зачем?
2: Делать? Зачем? Ну, и не только, чтобы там деньги получать, как вот депутат говорит, а что-то сделать полезное. Вот пришел
1: я... интересное. Забавно.
2: А часто это не совпадает.
1: Абсолютно, не всегда не совпадает.
2: Обсудим это в народных новостях.

0: Стрелка что-то вызвали на разговор и убедили завязать с необычным способом утилизации. А вдруг он не убедился? Тогда что, жильцам остается только надежда, что ли?
1: Тут важно, кто вызвал на разговор. Почему-то замалчивают, кто конкретно вызвал на разговор. Как бы. Да, то есть, уважаемый это человек, как бы, там, убедительный
0: конечно,
1: человек.
0: Конечно, вот это самое главное, что значит убедили. Потому что я-то думал, что знаете, это хулиганство, там, это как минимум штраф. Или там до, знаете, как, там, до 480 часов исправительных работ, иногда до 2 лет лишения. Да, там,
1: ну, протокол, если в полицию его вызвали.
0: Нет, значит, его убедили. То есть, как это было? То есть, как его убеждали там? Да? Что значит убедили? Вызвали, значит, раз не штраф, там, не посадили, значит, сказали там, уверяю вас, стрелять по прохожим использованными презервативами нехорошо. И вот мои аргументы. Во-первых, это энергозатратно, да? А во-вторых, что?
1: Ну, там, не знаю, детям потом не расскажешь в старости, что как-то стыдно будет.
0: Убедил?
1: Ну, возможно, а возможно, знаете, как бы не кнутом, но пряником его убеждали. Может, ему там, вот возьмите кабачки, вот у меня с дачи уродились, большой урожай. Вот только не стреляйте, пожалуйста, больше вот вашими презиками.
0: Ну, надеюсь, да, ну, просто так можно убедить, да, добротой. Я надеюсь, да, только так.
1: А больше ты какие-нибудь.
0: А иначе просто у жителей нет других надежд. Ну, а главное, ну, слушайте, объясните, значит, там было сказано. Значит, я правильно понял, значит, человек кидался в окно, да, не у себя там, а у любовницы, да, у кого-то, да, использованными презервативами. Почему его при этом, пускай даже там в новости, называют стрелком и снайпером? Это что за снайпер? Это снайпер-гандон?
1: Как ну да, так что, а вы знаете, я ролик видел в интернете. Если взять использованный презерватив, натянуть его как лук, он летит как бы далеко-далеко, поэтому стрелок. А снайпер, потому что попадал.
0: Вот тогда, нет, тогда секундочку. Просто, нет, тогда это другое дело. Просто я-то думал, что это называется там дебил, причем конченый, да, отморозок. А если это снайпер, стрелок, да, ну, скажем, хорошо, ладно, стрелок штопанный, пускай будет так. Тогда, если попадал, так может быть, это реально какой-то гандона-киллер? Может быть, кого-то заказали,
1: да, Хантона? Там не покалечить, но унизить.
0: Так он попал, значит, в кого-то, кого-то подстрелил,
1: да? Ну, снайпер, ну как бы, как снайпер определяется? Тем, что он попадает, у него большой КПД, как бы там, высокий.
0: А он просто стрелок.
1: Просто, как, знаете, как...
0: Холостым.
1: В белый свет, как в копеечку. Это нет, это не снайпер, это...
0: Но знаете, что меня больше всего здесь, честно говоря, меня немножко напугало, как сейчас, знаете, модно принято говорить, локация.
1: Там же было сказано...
0: Да, да, да. Там все верно, Кремов, вы тоже услышали. Там было сказано, как его назвали, любвеобильный снайпер. Я, правда, не понял, в чем его любвеобильность. Когда ты стреляешь презиками, это как бы любовью стреляешь, да?
1: Ну да, так оно и есть, так это и работает.
0: Так вот, любвеобильный снайпер, как было сказано, целый месяц обстреливал пространство ЖК в Выборгском районе. Выборгском районе. Дело ведь в том, это я не вам, конечно, а всем остальным говорю, дело в том, что в Выборгском районе живет Кремов. И вот тут у меня серьезный вопрос. Вы не ранены?
1: Да, действительно, я там живу, как вот так вот в интернете реагируют на какую-то дичь, когда указывают локацию, какой-то комментатор появляется, я там живу! Мне все нормально.
0: Все в порядке,
1: вызвали,
0: да?
1: Разговор, да, все.
0: Все, да. А, ну, я надеюсь, я просто не думал, что вы стреляете, где живете. Да?
1: Нет, на соседней улице.
0: А, это лучше. Да и здесь я видел пару выстрелов.
2: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. The Second Voice. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Концерт Канье Уэста в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. «Газпром-арена» начала набирать персонал на 10-11 октября. Именно на даты предполагаемого выступления рэпера. Центр временного персонала «Зенита» ищет хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов. А кандидатам уже предлагают заполнить специальную форму. При этом сама «Арена» утверждает, что в эти дни у нее не запланированы выступления никаких зарубежных исполнителей.
2: Слушайте, а вот скажите мне, а у этой шизофрении у нее есть конец? Или она бесконечна, как космос? Окей, хорошо. Значит, с тех пор, как какому-то гению пришло в голову, значит, пригласить сюда этого Канье Уэста, Петербург и страна в целом заболели шизофренией. Но ведь, слушайте, но ведь любая шизофрения, даже в самой тяжелой форме, она когда-нибудь должна кончиться, хотя бы со смертью пациента. И тут у меня такой серьезный вопрос. А это закончится хотя бы в день концерта Канье Уэста? Или это будет продолжаться даже во время концерта? То есть, когда, знаете, там люди уже собрались, там пришли на концерт, и тут сначала выходит организатор и говорит: «Все, мы уже набрали персонал, там что там, хостес, сотрудников кейтеринга, стюартов, а кандидаты уже заполнили специальную форму, и вот уже даже, кажется, на сцену, похоже, выходит Канье Уэст. Вот, кажется, даже это он пукнул за сценой. Вот он уже идет, вот уже видна его черная рука, или не рука, да? Вот уже, похоже, он». Но тут, значит, следом за ними выходят представители «Газпром-арены» и говорят, что в эти дни нет, у нас не запланированы выступления никаких зарубежных артистов. Так будет, что ли?
3: Ну да, и, кстати, мне...
2: А зрители увезут в психушку, потому что они от этого уже окончательно сойдут с ума.
3: А я считаю, что это очень прекрасная, радостная, светлая и очень увлекательная история. Я хочу, чтобы это продолжалось вечно. Никакой психушки, а за этим интересно и приятно наблюдать. Возникают какие-то новые подробности, какие-то истории, ответили там, да, вот как бы, такая эпопея, такой сериал, как бы, увлекательный.
2: Но рефрен, он один и тот же. То есть, в принципе, вот основная линия, она та же. Значит, эти все организаторы говорят: сейчас все будет, а «Газпром» говорит: нет, ничего не будет. Но вот что я вам скажу. Ребята, вот те, кто это делает, и «Газпром-арена», там, и организаторы, неважно. Ведь, да зачем нам Канье Уэст? Ведь такой перформанс, он как минимум не хуже, чем этот хрен заморский. Это намного круче его этого непонятного блеяния в микрофон. Смотрите, ведь это же настоящая, не какая-то фигня, да, вот он мы там любим, это настоящий цирк. Смотрите, организаторы, значит, с одной стороны, могут в одежде клоунов, скажем, в одежде Пьеро, да, будут говорить, там, выходит, все собрались на концерт, они говорят: сейчас все будет, сейчас на нашу сцену выйдет Канье Уэст, нет, сейчас, он выйдет прямо сейчас. И тут выходят организаторы в одежде Арлекина, бьют организаторов по голове палкой со словами: никаких зарубежных исполнителей у нас не запланировано, получай микрофоном Канье Уэста в пах, например. А вот это уже целое представление, это круче, чем какой-нибудь этот, не пойми что вам, понимаете?
3: Да, и тут еще такое есть нюанс, смотрите, эти вот аналитики-оптимисты, которые говорят, что похожий концерт состоится, основываются на косвенных данных. То есть, как бы, «Газпром-арена» начала набирать сотрудников кейтеринга, да, как бы там, такого-то еще хостес, там, да, там что-то еще там делать.
2: Хоспис, да.
3: Да, хоспис, хостел, это вот все вот как бы, да. А при этом сама «Газпром-арена» утверждает, что никаких зарубежных исполнителей. Тогда, возможно, они готовятся к отечественному исполнителю. Какой-нибудь Альберто Садулин, там, ну, я не знаю. Там, ну.
2: Но организаторы-то нам говорят, что должен быть зарубежный, то есть Канье Уэст. А Канье Уэст, как ни крути, он пока еще зарубежный. Но мне все-таки нравится формулировка. Каждая новость, это постоянно, да? Это очень хитрая, очень хорошая формулировка. Она дает нам надежду. Как там было сказано, концерт Канье Уэста в Петербурге, похоже, все-таки может состояться. Смотрите, правильные слова. Похоже, все-таки может, да? Похоже, видимо, может. Не исключено, вероятно. ХЗ может состояться. Что значит похоже? А по каким признакам, по каким тайным приметам и знакам они это определяют?
3: Ну, по хостес, по кейтерингу, вот это вот все, стюардов набирают. Это ж для, как бы, ну, для кого-то там другого там, ну, не, для Бабкиной не нужны. Зачем ей кейтеринг? Она со своей, знаю,
2: со своим хостесом.
3: Да.
2: Ей не нужно. Ну, сколько можно людей разводить? Ну, ладно, хорошо. Мы все понимаем, ну, так сказать, подтекст ситуации. Понятно, что у нас, знаете, там, как говорят, разные, так называемые, башни Кремля, там у них там разные мнения. Ну, может быть, тогда уже честно сказать организаторам этим, да, что-то сказать, похоже, концерта Канье Уэста не будет. А лучше, знаете, формулировка такая, более народная. Кажись, концерта Канье Веста не будет. Походу не будет. Вангую концерта Канье Веста не будет.
3: Мамой клянусь.
2: Зуб даю.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Хруст Шоу.
1: Голый москвич ворвался в банк и рассказал росгвардейцам про муравьев пант. 45-летний мужчина зашел в офис финансовой организации, снял с себя всю одежду и начал выкрикивать бессвязные фразы. Сотрудники вызвали Росгвардию и дебошира доставили в полицию, где он продолжил рассказывать про загадочных муравьев пант, которые убивают коров и водятся в Южной Африке. После этой лекции мужчину передали врачам и отправили в больницу.
2: А почему в больницу? Его все-таки укусил муравей-панда? Срочно нужно извлечь из мужчины кусок муравья-панды?
3: Ну, я не знаю, ну, наверное, ну, хотя, знаете, это какой-то он паникер. Ну, они же в Южной Африке. Ну, что он, как бы, в Москве суету наводит, как бы? Ну, зачем? Ну, что? Ну, куда? Они до нас пока доберутся, если вообще доберутся.
2: Может, наших коров убивать. Ну, что-то знает больше.
3: Ну, да, блин.
2: В любом случае, человек хотел нас предупредить об еще одной опасности, которая нас всех подстерегает, да? Мы же все, у нас тут куча и так нервяка. Еще на нашу голову муравьи-панды наступают. Может, они быстро наступают? Я все могу как раз здесь понять. Я не понимаю только одного. А почему он был голый? Это же муравьи-панды его изнасиловали, что ли? А, это уже сам себя сорвал одежду, да? Так сказать. То есть, ну, тогда это, с его стороны, неразумно. То есть, он там, что там, снял себе одежду, стал выкрикивать фразы, потому что голым-то опасно, да? Ведь муравей-панда может того схватить за муравьиную соломинку тебя.
3: И вот, нет? Это серьезный очень вопрос к журналистам этим всем, как кто-то все писал, там, вел, может быть, прямой репортаж с места событий, я не знаю. Насколько он голый? Потому что сейчас все такие нежные стали, да. Что даже будь он там в каких-то стрингах, уже пишут голый-голый. Вот да. Помните, в наше время в Speed.info написали, что голый мужик ворвался. Мы знали твердо, что он абсолютно голый, как бы, то есть, как бы, то есть, да, вообще без
2: сейчас
3: ничего.
2: Вообще,
3: а тут он,
2: понятно,
3: может быть, даже в носках,
2: сейчас
3: трусах.
2: Такие, там, такое ханжество такое вокруг. А может, ну, я не знаю, может, вообще только, я не знаю, может, там, не знаю, носки на нем были, да?
3: Да.
2: А уже голый.
3: Ну, то,
2: да?
3: Начинает, кликбейт этот ваш, знаете, голый мужчина ворвался.
2: Это важно. Ну, это действительно важно, насколько голый, но раз, ну, зачем? Зачем он вообще разделся? Вот этого я не очень понял. Значит, тоже какой-то сигнал.
3: Жарко. В Москве бабье лето.
2: А вот насчет Москвы. Вы знаете, вот самое странное в этой истории для меня, что это был москвич. Потому что ведь, знаете, ведь обычно, насколько мы знаем, москвичи-то употребляют другое. С таким более мягким эффектом. Вот если бы там челябинец с таким эффектом ворвался, я бы не удивился. Там, в банк, да?
3: Ну, перебрал, малех.
2: Но я вот что вам скажу. Как изменились у нас случаи в банках? Вот раньше, да, вот эти старые добрые времена были обычные тихие мирные ограбления.
3: То есть голый ворвался, да, вынес сейф, как бы, и все, ну, нормально.
2: Чаще всего одетый, как мы это особенно по фильмам видим. А теперь, значит, раньше ограбление банков, а теперь муравьи-панды. То есть людям в банках уже денег не надо. То есть все, что им нужно, это побегать по банку голенькими. Да, и чтобы его просто выслушали. А ведь, наверное, скорее всего, до того, как он принял свою муравьиную дозу, вот эту, а скорее слоновью дозу, да, свою вот эту вот муравьиную кислоту, от которой его торкнуло, он, возможно, хотел банк ограбить. Но потом, когда он при помощи муравьиной кислоты соединился с космосом, он понял, что на самом деле ему нужно не это, что не в деньгах счастье. И что ему все, что ему нужно, просто, знаете, просто побегать голым по банку. Помните, даже песня была: а я хочу опять по банку бегать, муравьев гонять. Такой был приход у него, понимаете?
3: Возможно. А возможно, просто человек замотался, забегался и перепутал. И он думал, что он ворвался, скажем, по делу, в приемную президента, как бы. Ну, чтобы заявить о серьезной проблеме, знаешь, там или в Кремль там.
2: Значит, неважно. Значит, нужно и фильмы снимать. Не вот это вот, это старье, это анахронизм про эти банковские ограбления. Там, знаете, ограбление на Бейкер-стрит, какой-то фильм тоже относительно там, да, новый. Никаких не ограблений на Бейкер-стрит. Голый на Бейкер-стрит с муравьем. Вот актуальные сюжеты новые. Но я вам больше скажу, знаете, вот. Как ни крути, а вот у меня голый, не голый.
3: Не, ну это важно, важно, нет, перестаньте, давайте.
2: Тем
3: не...
2: более важно, хорошо. Но у меня теперь у меня тем более фобия. А вдруг нам действительно угрожают муравьи-панды?
3: Ну тут сложно, тут нужно очень аккуратненько, потому что муравьи муравьями, да, муравьями нас не удивишь. Но панда — это же китайский след.
2: То есть китайский муравей, как бы, да?
3: Ну, возможно, в Южной Африке, да.
2: Вот-вот, вы это что-то уже нащупали. Так вот, если нам действительно угрожают такие муравьи-панды, а не пора ли нам побегать голым?
3: А давайте!
0: Крем-хруст на рекорде. Рекорд, реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Не пора ли нам с вами вступить в интерактивную связь? Спрашиваем мы. Вопрос этот риторический, потому что мы точно сейчас в нее вступим. А почему? Потому что вы написали кучу разных сообщений, а мы их сейчас будем читать. А вы, это, конечно, наши дорогие пишущие радиослушатели, написали, читаем. Народные новости, что там?
1: Ну, тут депутат, якутский депутат, призвал своих земляков идти в чиновники, потому что, мол, бизнес, с бизнесом сейчас не очень хорошо, а чиновники могут заработать. Мы спросили тебя, будь ты в Якутии, не в Якутии, где угодно будь ты. Хочешь ли ты быть чиновником? Для чего? Каким чиновником? В какой сфере? Потому что это очень широкое понятие «чиновник», да? Или же ты уже чиновник и можешь поделиться каким-то своим опытом, какие-то там, не знаю, плюсы, возможные минусы. Хотя я не знаю, какие минусы, черт побери.
0: Чиновника?
1: Да, ну, нет, ну, расскажи нам, да. Потому что мы-то обыватель со стороны думаем, что а там они все как сыр в масле катаются, да? Все зашибись как бы, да? Вот, а возможно, не так-то все просто. И вот есть люди, которые хотят. Вот, например, ну, конечно, хотел бы. Ездить с мигалкой по встречке, обедать в ресторане, сидеть на всяких совещаниях, ездить на корпоративы и т.д. По кайфу же, жизнь на кураже. Вот, отметим это для себя, жизнь на кураже у чиновника. Вот плюс, жирный плюс.
0: Но, а это плюсы. Но ведь есть же, не, а вот сразу не очевидно ли минусы? Вот перечислите, пожалуйста.
1: Значит, минусы?
0: Ездить, да, ездить по встречке с мигалкой.
1: Но
0: да?
1: С мигалкой это плюс.
0: А, да, нет, конечно, с одной стороны. Но опасно же.
1: Опасно, да, да.
0: Даже
1: да.
0: С мигалкой
1: если
0: по встречке.
1: Если они перекроют как бы движение, да. То для этого нужно быть ох,
0: очень каким высоким чиновником.
1: Да.
0: Это первое. Второе, что?
1: Ну, обедать в ресторанах.
0: Обедают в ресторанах, да, это же только чиновники могут. Тут, да, тут большой ну, плюс.
1: Может, у них какие-то специальные рестораны,
0: нет,
1: мы их не знаем.
0: Но его не, видимо, этого чувака в рестораны не пускают, он думает, что только чиновников пускают.
1: Хорошо, так, сидеть на совещании.
0: Вот, кстати. Это абсолютно только чиновникам разрешено. Вот вы, как сидели на совещании?
1: Ну, слушайте, да, да нет, это нельзя назвать совещанием.
0: Невозможно,
1: да,
0: конечно. Что это за совещание?
1: Забежали там
0: что-то. Это базар, вокзал.
1: Не, совещание, что солидно, это в костюмах все там.
0: Но, с другой стороны, если ты сидишь на совещаниях, какой мир? Вот сидишь на совещаниях, да, ведь, а иногда так долго сидишь на совещаниях, что на мигалку по встречке времени не хватает, да?
1: Так нет,
0: что не
1: а так ты спешишь просто. На совещание на, по встречке, это может вот, тоже. Из ресторанов на совещание или наоборот.
0: Поэтому и про минусы тоже думай, когда а думаешь
1: вот,
0: о плюсах.
1: Вот да. Про минусы, вот некто Леха с ногами пишет. Сидел с нами глава администрации, не с Якутии, правда, с Ленобласти, важный, как хреб бумажный.
0: Сидел с нами. Где?
1: Ну, в ресторане, наверное,
0: да? Вы, конечно, в ресторане.
1: На совещании.
0: На совещании, разумеется. Нет, конечно, просто если бы он сидел там, где вы подумали, вряд ли он был очень важным.
1: Не, ну может, ему там...
0: Или, да, его...
1: Там нормально, там, да.
0: Нет, а вот это, кстати, тоже интересно. А вот, особенно если все-таки говорить про тюрьму. Вот как вы себе представляете? Когда чиновник в тюрьме важный, как хрен бумажный, это как? Это какой?
1: Ну, какой-то он такой, ну, как бы человек с опытом, совет дельный, да, с какой-то другим там своим соседям, там, знаете, как бы, такой там. И, как, знаете, все вот такой, у них какая-то особенная стать. Даже думаю, там в местах не столь огромных, они такие осанки.
0: То есть,
1: такая,
0: даже
1: такая,
0: когда возле параши, там, да, это не тоже же. Не, ну тоже же, если он сидит. Или когда это. И, да, извините, это вот, знаете, все тюремный этот организм, он неприятный, но извини, такая жизнь, да. Вот есть такое ужасное слово, это опустить. Да, и вот даже когда опускают, наверное, этого опускали.
1: С уважением.
0: С уважением. Это очень важно. Не вот это вот, а все это, да? Вот это важно.
1: А вот Елена. И дамы наши хотят в чиновники податься. Добрый вечер, КХ. Если бы я была бы чиновником, то сделала 4-дневную рабочую неделю, бесплатный проезд, увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Елен, чтобы это все принять единолично, в одно лицо, как говорится, нужно быть не чиновником, а императором, по меньшей мере, понимаете?
0: Вселенной, да. Не меньше.
1: Отменить ЖКХ, бесплатный проезд.
0: На чиновника тебя, да.
1: Шальной императрицей, Елена, тебе нужно было быть. Тут никто, там, министр этого не может сделать.
0: А что, 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте, что еще?
1: Да, увеличила отпуск до 35 дней, отменила бы ЖКХ. Ну, слушай, ну не лютует. Не,
0: нет,
1: не отпуск,
0: я такого
1: до 100
0: умеренно.
1: Дней, как бы, да, там нет. То 35, как бы, да, вот.
0: Ну, тут, нет, ну, если, конечно, только для себя, это уже, конечно, круче. Нет. То есть, нет, всем остальным. Мне 4-дневную неделю бесплатный проезд в транспорте.
1: Да. Зачем ему бесплатный проезд в транспорте, чиновник?
0: А, да, чиновнику действительно глупо, да, совершенно не... Да, это правда. Так, давайте я почитаю. Так, ну что, вот, так, пишет... Дядя из Смоленска пишет. Живу с чиновником. Ну, видимо, в хорошем смысле.
1: Нет, я не знаю, давайте дальше читать.
0: Я читаю просто. Живу с чиновником, она птица невысокого полета, кормушки ее не пускают, довольствуется зарплатой 45 тысяч рублей. Не пускают кормушки птицы невысокого полета, это тогда даже не голубь 45 тысяч рублей. Это грач? Или да. Кто это?
1: Ну, не знаю, кто это. Ну, вот
0: рост?
1: Это кто тетя это? Из Смоленска. Потому что с ней живет дядя из Смоленска.
0: А, нет, ну, я понимаю, ну, тетя чиновница? Из Смоленска. Да, но, нет, ну, что это за чиновник? Я имею в виду, что 45 и не пускают совсем кормушки?
1: Ну, вот поэтому 45.
0: А где кормушки?
1: Ну, чтобы пустили кормушки птицу, нужно быть птицей высокого полета. Кормушки к скворечнику, там, знаете, к этим.
0: А нет, там совсем высоко,
1: да? Да, конечно.
0: Что это за кормушка? Вот я хочу, а я не могу, 930, а, нет, могу позвонить, кстати, дайте попробую сейчас.
1: Прям дядя из Смоленска?
0: Ну, а не прямо, а через это, через
1: кормушку. Через знакомых?
0: Да, сейчас. Есть... Звонили дяде из Смоленска?
1: А? Ну, как-то, кстати, звонил, да. Ну, ну, вряд ли этому. И он тогда уже не жил в Смоленске, он уже жил в Москве, но он из Смоленска.
0: Интересная история, еще альбом покажите свой. Да. У вас есть альбом?
1: Да, конечно.
0: Фотографии. Так, что там у нас? Телефон. Алло. Ну, и что это? А вот. Я сейчас...

0: сообщение через... Ну что, дядя? Дядя из Смоленска!
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Не надо, да, ну все, ладно. Так, ну что, давайте еще.
2: Ну вот еще такие вот размышления. Чиновники каждый податься рад. Греби деньги лопатой. Ну вот не факт, вот видите, дядя из Смоленска, живет с чиновницей из Смоленска, тетей, 45 тысяч рублей, как бы, да?
0: И да, и потом, ну хотя про лопату ничего не сказал. Может, она эти 45 тысяч лопатой гребет.
2: А, то есть еще 45 тысяч еще и лопатой сгребать надо, да? Разбросают там, да, вот, на придымовой территории. Дают тебе лопату дворницкую, давай греби.
0: Так, да, ну вот, смотрите, вот, а вот Илья пишет, чего? Я не понимаю, видимо, пишет. Вам тоже заплатили! Вам тоже заплатили?
2: Ну, это вообще очевидно. Мне платят два раза в месяц, да, аванс, тоже... оплата, да, это
0: все... Нет, как чувак, иначе? Мы должны признать, конечно, с некоторым стыдом, но нам тоже заплатили.
2: И, надеюсь, будут продолжать платить.
0: Это важно. А, вот, слушайте, вот нашел у него сообщение до этого. Типа, да кто такой этот ваш? Как вы думаете, кто?
2: Чиновник.
0: Нет.
2: Дядя из Смоленска. Кто такой? Почему вы ему звоните, а не мне?
0: Нет, этот человек более земной. Он, его дядя из Смоленска, для него это слишком высоко. Бишь. Да кто такой этот ваш Канье Вест? Что за массовое неприличное слово? Ой, помешательство на него. Чем он вообще знаменит? Почему его так ждут? Одни ненавидят другие. Что за шумиха? Это его пиарят? Все, кто о нем говорит, проплачены. И вам тоже заплатили.
2: Ну, вот, знаешь, дорогой друг, я бы очень хотел, чтобы мне проплатили эту всю историю, но, к сожалению, эти новости сваливаются на нас совершенно бесплатно.
0: Да? Увы, вот я вот... А как вот сделать? Может, ты нам подскажешь, дорогой мой, как вот сделать так, чтобы нам тоже заплатить? Вы не знаете?
2: Как Канье Весту нужно обратиться. Ну,
0: там, например. Обращаемся напрямую к Канье Весту. Давайте, вам слово.
2: Дорогой Е, как ты сам себя теперь называешь, хотя тебя так никто не называет.
0: Ну, а давайте все-таки для уважения просто Е-Е или там.
2: Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е-Е- сотую часть процента твоих денег, там, я не знаю.
0: Это... Да хоть что нам дать, да. Проплати, мы хоть будем, про... конечно.
2: Да, мы будем против тебя, там, это... Канни-Вест, будем это все.
0: Канни-Вест, Канни-Вест, есть, да. А вот, смотрите, Лев пишет, не по теме. У нас на работе появился, что, второй лев? Что мне делать? Дайте совет. Ну, чувак, ну, во-первых, второй лев, это же значит, это лев второй.
2: Звучит, да, это как Папа Римский.
0: Нет, это второй, а он первый, это второй. Ну и важно еще, если ты, например, скажем, работаешь в зоопарке, а он же лев, да, этот чувак?
2: Ну да.
0: Что? Я, кстати, тут так получилось, случайно недавно был в зоопарке, действительно видел. Ну, там был один.
2: У нас же есть лев в зоопарке, у нас нет,
0: по-моему. Есть.
2: У нас тюленя там есть, попугай.
0: А я перепутал с тюленем, может?
2: Ну, и с попугаем. Змеи есть еще.
0: Ну, неважно. Что вы дадите? Какой совет пока?
2: Ну, Лев, продолжай вести наблюдение, сообщай нам, смотри, чтобы он тебя не переплюнул. В вашем левстве.
0: Плюются, нет, плюются это верблюды, Кремов.
2: А у нас и верблюдов нет в зоопарке.
0: Да, я надеюсь.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Barbra Streisand.
1: Крем-хруст-шоу.
2: Поведение в сексе может влиять на заработок, уверяют психологи. По их словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, те же проблемы могут проявляться в деньгах, отношениях и обычной жизни. А вот уверенность в интиме, по словам психологов, помогает человеку легче отстаивать свои желания и чувствовать себя свободнее в других сферах, вплоть до работы и дохода.
3: Ну да, это если он работает в секс-шопе. А если на заводе, поможет? Потому что в секс-шопе это, наверное, единственное место, где во время рабочего дня уместно говорить о сексе. А если ты, скажем, работаешь на Почте России, где бабушки ходят, поможет в доходах? Или, наоборот, штраф с увольнением по статье?
4: Какой смысл говорить с бабушками по поводу, чтобы больше зарабатывать? Нужно прийти к начальнику и рассказать такие свои фантазии, такие вот свои, знаете, вот просто вот ну, такое рассказать ему, что он испугается и скажет, а может, лучше деньгами возьмешь, дорогой?
3: Нет, тогда... Да, да. Ну, окей, тогда потом я не понял самого главного. А что значит уверенность в интиме поможет? Что значит уверенность? Это когда ты уверенно снимаешь штаны, а не робко так стесняясь, да?
4: Как просто и говоришь, вот дальше будем делать то, все там, по пунктам все разложил там, да? Там, а потом я там так повернусь, вот это, а ты так, как бы, потом я подпрыгну там, да?
3: Нет, а что значит отставить свои желания? Послушайте, то есть я правильно понимаю? То есть если, скажем, к тебе на улице подходит незнакомый чел и уверенно тебе говорит, что у него стоит, да, и он любит в сексе позу слизняк и моллюск, это что, значит, у него хороший доход?
4: Да, ну как кто, нищеброд, так как-то слизняк и моллюску не практикуют.
3: Нет, то есть если...
4: Все бюджетно очень.
3: Уверенный, да, везде, где надо и не надо, говорит о сексе. У него прям... Это только хороший доход или сам он хороший?
4: Да, он айтишник за миллионы при этом, я думаю.
3: Значит, поведение в сексе может влиять на заработок, да? По словам, если человек боится говорить о своих желаниях и постоянно зажимается во время близости, да, те же проблемы появятся в деньгах, в отношениях обычной жизни. А, ну то есть, если вот ты во время секса как бы стесняешься, да, приговаривать, как я люблю позу коза Дереза на палке, да, или хочу тебя в позиции богомол прижучил скунса, да, это лузер.
4: Да, да, значит, знаешь, денег он мало. Не может свободно говорить, как бы вот с, там, о деньгах там или зарабатывать.
3: Да?
4: Ну хотя, знаете, вот реально, когда я был абсолютным нищебродом, то есть в юности своей, то есть вот я был максимально раскрепощенный. Я был омерзительно раскрепощен, как бы, в этой истории.
3: А вот когда есть что терять,
4: да, как-то уже так, знаете,
3: подумаю
4: сначала.
3: А вдруг ты ей скажешь, а она тебе заяву в полицию за позу богомола и коза Дереза.
1: Крем-хруст-шоу.

0: Рост-шоу.
1: Перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончился дракой. Прямо на светском ужине сцепились ресторатор Антон Пинский и гастроблогер Илья Трапезник. Предварительно причиной конфликта стало нелестное высказывание второго про ресторан первого. Обсуждение кухни быстро перешло от слов к кулакам. В чем конкретно не сошлись во мнениях блогер и предприниматель, пока остается загадкой.
2: Ваниль? Слушайте, чувствую вот привкус настоящей ваниль.
3: Да, причем ваниль 2.0 после перезапуска.
2: Да,
3: такая серьезная.
2: Прям настоящая ваниль. Кто там сцепился прямо на светском ужасе?
3: Ужасе?
2: Или ужине?
3: Ну не ужас, ужас.
2: Это скорее ужас.
3: Это же не массовая драка. Два человека подрались.
2: Да, и кто-то, значит, ресторатор Антон Пипискин, да, и гастроблогер Илья Трапезник. Да, или какой там Антон что?
3: Пинский.
2: Ну, Пипинский или Пипинский?
3: Пинский.
2: А, ну это лучше. Какой дух гламура? Ну, а объясните мне, почему у ресторатора такое неправильное имя? У гастроблогера имя нормальное. Трапезник, как угодно. А у него Антон. Ну, надо было там, не знаю, там хотя бы Антон повар, или Антон батон хотя бы. Или Антон шашлыком. Там, или Антон там Пинский холодцов. Что такое? Что это? Этот трапезник...
3: Может, трапезник — это псевдоним у него, творческий.
2: Да, конечно, вот я говорю, так ему надо взять, псевдоним было. Я про это и говорю. Спасибо, что повторяете все это. Ну, хорошо, они сцепились. А кто победил-то? Пинский или трапеза? Хотя я думаю, что в ресторане, наверное, победила трапеза, да?
3: Нет, ну победил, да, блогер. Победил блогер.
2: А что он ему сказал? Типа, у тебя еда не ваниль, а что, не ванилью воняет? Что?
3: Ну, там вообще какая история случилась? Как бы пришел этот блогер как бы по работе, разумеется, он же пишет так в ресторанах. И увидел там этого Антона Пинского, как бы, ну, ресторатора. А до этого он писал о нем всякое. Скажем, мягко так скажем. То есть, ну, такие вещи неприятные совсем. Ну, о его ресторанах. Ну, такие.
2: Не ресторанные.
3: И говорит, это он сам так написал. И тот сзади к нему подошел, ресторатор.
2: Сзади?
3: Да, как говорит блогер.
2: Ресторатор? Или как блогер?
3: Как
2: трапезник или как это?
3: Как ресторатор к блогеру подошел. Взял его за шею и сказал: ну, здравствуй, друг. А потом слово за слово. И похоже, судя по сообщениям, блогер, гастроблогер победил. По-моему, он там то ли ребро сломал, то ли челюсть. Но и при этом он свой этот пост оправдательный начал словами. Он первый начал.
2: Ну, неважно, но я говорю, что, значит, в ресторане победила трапеза. Как это должно быть? Но объясните мне другое. Там было сказано, перезапуск ресторана «Ваниль» в центре Москвы закончится. А что значит перезапуск? То есть его уже один раз запускали, но и не запустился, да? То есть решили перезапустить, но не запустился опять. Потому что драка прервала запуск, да, на первой ступени. Была какая? Предварительная, промежуточная, главная, подъем. Ну и тут не запустилось, потому что один другому в харю.
3: Нет, все прекрасно запустилось. Этому способствовала драка, как бы. Понимаете, это такая примета есть. Драка на открытии, это как бы на счастье.
2: А, я не знал такой.
3: Не, а думаю. Или как на свадьбе,
2: а
3: знаете.
2: Что, перезапускать снова не
3: надо? Отлично, отлично начал, отличный старт.
2: Но нет, ничего хорошего я не вижу, ну, так сказать. Но мне кажется, что в любом случае теперь уже ему нужно приглашать не блогера, а трапезу. Да, какого-нибудь попроще там, не знаю. Блогера Хавчик или блогера Жрачку. Или, может, такого самого, знаете, фартового. Блогера Баланда. Например. Вот это может уже прокатить, хотя, если блогер Баланда ему наваляет, не... Ну, не важно. Но знаете, что я скажу? Это ужасная новость, потому что, ну, слушайте, ребят, если они так будут запускать и перезапускать рестораны, у нас ресторанов совсем не останется. У нас ресторанный бизнес и так трещит по швам. А если так пойдет, если этот Пинский ушатает трапезу, то трапезничать будем в основном только дома жрать.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 55 минут. Кремов уже привстал, надел свой опашенный терлик с длинными рукавами и прорезями для рук. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут читаем сообщение, что там.
1: Но мы спросили тебя, хотел ли быть чиновником, и в какой бы отрасли ты хотел бы быть чиновником, ну и все такое прочее. Ну, знаете, мы уже привыкли к тому, что многие путают чиновников с депутатами, и пишут они о депутатах. Вот, например, какова ситуация с депутатами в США? Именно оттуда нам пишет Константин. Была у меня встреча с депутатом. Один раз при пожатии руки он мне пальцем пощекотал мою ладонь. Больше к депутатам не хожу.
0: Ну, а что вы хотите? У них, во-первых, депутат, слова такого нет. Есть MP, то, что называется, ну, Members of Parliament, да? А MP, это звучит почти как MP... Там, и так далее.
1: И вот, есть, я не хочу, в отличие от наших, они любят ходить, там, зажать руки, там, ходить по домам.
0: Нет,
1: там,
0: конечно, да, нет.
1: А у нас раздавать, там, лично раздавать
0: потому что
1: документы.
0: У нас депутат, а у них эмпиры. Понятно. И пощекотал, и чем закончилось все?
1: Ну, он больше к депутатам он не ходит.
0: Да, ну, вот пишет, например, вот Олег пишет. Привет, приглашали маленьким чиновником в Смольный. Но сразу сказали, зарплата будет 30 тысяч рублей на неопределенное время, так что все не так, как в сказках про чиновников. Приглашали маленьким... Слушай, а насколько он должен быть маленьким чиновник, что зарплата 30 тысяч рублей? Это прям чиновник-гномик? Ну,
1: совсем,
0: да?
1: Такой, да, совсем там где-то в подвале там его держат.
0: Такой,
1: там,
0: знаете, такой
1: не выпускают.
0: Малютка совсем, конечно. Да?
1: Это не только в Питере такая ситуация.
0: Вот, нет, подождите, секундочку. Нет, я хочу понять, что значит приглашали? Как вы это понимаете? Приглашали чиновников в Смольный. Я уже не успею просто ему позвонить. Приглашали чиновником в Смольный. А он кто был-то сам?
1: Чиновник есть, не в Смольном.
0: А может не чиновник, да. И не в Смольном. Тогда действительно 30 тысяч максимум. Если он, например, ну, просто въехал в такси, а я могу в Смольный.
1: Да, может приходить только 30 тысяч. Первое время. А дальше посмотрим. Может, 35 будет. Да. А вот Александр пишет. Работал в администрации Московского района в отделе районного хозяйства. Ощущал себя кочегаром на Титанике. Работы много, денег мало, всегда виноват. Не так сладка жизнь чиновника, как кажется со стороны. На мелком уровне мало платят, а на высшем сажают.
0: А вот что такая лучше, вот дилемма, да. А что лучше, я даже задумался. Лучше. Мало платят, но не сажают.
1: Лучше же, да, лучше
0: же первое. Не, ну посидите тоже. А что такое, кстати, объясните мне, районное хозяйство. А где у района хозяйство?
1: Вот есть район, висит. У каждого района есть хозяйство.
0: А где оно висит, примерно, в каком? Ну, почему? Где вот у вас хозяйство, я знаю, а где у района?
1: Ну, где-то там у него есть, важно. А что знаю, за район это... без хозяйства? Да, это не район вовсе там.
0: А вот пишет Константин Д. Ну, правда, не по теме, видимо. Гуляю по Ухте в наушниках. И слушаю вас. Вообще в командировках часто вас слушаю. То есть я не понял, то есть он нас слушает именно в командировках? То есть в Ухте. Нас, особенно такое настроение, да?
1: Да, такое, там такое. Все такие на чиле там в Ухте сейчас гуляют. По набережной.
0: А
1: да.
0: Когда ты в Ухте, хочется
1: да,
0: чего?
1: Нас. Когда вот он нет, не в командировках, вообще... Он,
0: ну, конечно нет. А что здесь?
1: Страшный сон забывает, когда он там, ну, дома.
0: Поэтому, ну что пожелаем ему? Оставаться, ну, подольше?
1: Ухты тебе, дорогой друг. Хорошие, как бы, полные Ухты.
0: А вы знаете, Азамат отличный. Смотрите, вот вопросы есть. Вот Анвар задает вопрос. Здравствуйте, КХ. А депутаты разве не чиновники?
1: Ну, он может быть чиновником до депутата.
0: А или раз, после.
1: Или
0: ну,
1: после, да.
0: Ну, а ну как, ну, понимаете, ну хорошо, ладно. А продавцы, встречный вопрос тебе, Анвар. А продавцы разве не таксисты?
1: Бывает...
0: А, да, а бармены не таксидермисты? Ну нет, это вообще не... Как, почему они должны быть
1: чиновники? Чиновники там совсем примитивы. Чиновники там в всяких министерствах.
0: Чиновники
1: сидят, а
0: это государевые люди. Это те, кого назначили. А депутаты это те, кого выбрали. Вот представь, Анвар, тебя выбрали или назначили? Вот Кремова назначили, а меня выбрали. Вот разница между депутатом и чиновником. Давайте последнее сообщение.
1: А что там? Что там? Так. А вот у меня друг работал помощником депутата. Он должен был брать взятки, а все шишки сыпались на него.
0: Чего не понял? Должен был брать взятки?
1: Шишки на него, да.
0: Я так не понял, хорошо или плохо быть чиновником?
1: Ну, потому что, ну, как-то непонятно, вот, как бы, помощником. Ну, как-то, с одной стороны, брать взятки плохо.
0: Плохо, конечно, это безусловно.
1: Да и шишки тоже нехорошо.
0: А нет, шишки это иногда хорошо, то есть они не сыпятся, а просто висят хотя бы, да? Шишки падают в лесу. Я иду на колбасу.
1: Вот как я иду на колбасу.
0: А, кстати, пора, да. Все, мы идем в хорошем смысле на колбасу. Есть еще и такой смысл. Или мы никуда не идем, а встречаемся с вами на моем телеграм-канале. Он называется «Смотрите, кто заговорил, захотите, подписывайтесь». А так, тьфу на вас, уважаемый господин день крема.
1: На вас также Фугасман Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати».

всем-то на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас я предлагаю, друзья, да, в серединке недели стартануть еще 2 часа танцевального музыкального действия, на котором рекорд-пати. Наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы с вами не только танцуем под любимую музыку, под клубную, но еще и зажигаем вместе всей рекордной семьей на импровизированных танцполах, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну и, конечно же, ловим мощный уже осенний плюс вайбик здесь, на радио-тусе рекорд-пати. А прямо сейчас, потому начинаем первый 60-минутный отрезок. Собираемся на этих самых импровизированных танцполах нашей радиотусы. Рекорд пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паузбербанк, ОСЗКМ «Ситистрой». Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Распакупер-купер, это супер.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Рекорд Пати продолжается, равно как и я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и где еще? В мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук. Можно выбрать 100% понравившуюся интернет-станцию. Если их будет несколько, добавляйте в избранное, чтобы они всегда были под рукой, чтобы впредь долго не искать. Ну а прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати.
9: Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили Havail в Автолига – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В Автолига Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. Havail Автолига. Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3. 20 20 700.
2: «Мамма Мия» с 1 августа в Нижегородском цирке. Итальянский цирк, слоны и тигры, экзотические животные, клоуны, акробаты, Сара Грандиоза. Будет здорово! Билеты уже в продаже. 0+.
3: Выбирайте КМ Тимирязевский. Перспективный район, закрытая территория, квартиры с богатым ремонтом, мебелью и техникой. Есть сданные дома, ипотека, рассрочка и приятные цены. Звоните, договоримся. Каркас «Монолит» 420-50-20. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паузгарбанк, ОСЗК МС Дестрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Также, друзья, я к вам с хорошими новостями, потому как Радио Рекорд анонсировало второй танцпол фестиваля «Белое». На сцене второго танцпола «Осколки вечности» состоится перформанс на стыке электронной музыки и современного искусства от проекта «Театро». За пультом Алексей Юнион, Алексей Зоркин, Кинки Саунд и другие. И все это 3 октября ждет нас в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля «Белое. Снежная королева». Билеты есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы вместе с вами продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Чем меньше вы тратите на топливо, тем больше можете потратить на путешествия. Новые гибриды Дипал – это сочетание мощности до 439 лошадиных сил и экономии. Ведь до 184 километров вы можете проехать на электротяге. Меньше расход бензина и впереди больше дорог. Приезжайте на тест-драйв в Чинган-центр «Автолига». Московское шоссе 302Г. Почувствуйте, как сочетаются адреналин и выгода. «Автолига».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
3: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
4: Sequoia Парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Sequoia Парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
6: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
7: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Вы просили. Вы ждали его все лето.

0: Ан снова с нами. Семейный тариф в аквапарке «Океанис» возвращается. Отдыхать с детьми выгоднее.
1: Подробности на сайте oceanis-aquapark.ru. УГРН 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Мечтаете жить у озера, но оставаться в городе? Клубный дом на Путейской в центре сортировки. Закрытый двор. Паркинг у дома. Старт продаж. Квартиры от 5 миллионов.
1: Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Нижний Новгород, 1 октября, в МТС-холле. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Эй, будущие отличники и их родители, к учебному году готовы?
6: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
5: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
9: Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520114.

У нас для того, чтобы потанцевать, для того, чтобы отжечь здесь на радио-вечеринке Рекорд Пати, но не стоит отчаиваться, потому что впереди у нас есть и прямой эфир Радио Рекорда. Через полчасика в рамках Рекорд Лайв Шоу расскажем вам о свежих клубных треках. Также у нас есть мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество музыкального контента в виде интернет-радиостанции. Их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки и танцуйте вместе с нами. И прямо сейчас я предлагаю как раз-таки потанцевать еще полчасика в рамках радио-вечеринки Рекорд Пати. Record.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ну что, все вещи поместились?
2: Конечно. Это же кроссовер «Чанган». С ним мы готовы к любым поездкам.
3: И сзади много места.
4: Кроссоверы «Чанган» в «Автолига» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Ждем вас в «Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Не оферта. Банк-партнер «АОТ-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Коррекции зрения важна не только цена, но и тот, кому вы доверяете свои глаза. В клинике «Смотри» работают опытные офтальмологи, кандидаты медицинских наук. А лазерная коррекция проводится на высокоточном оборудовании от 19 500 рублей за оба глаза. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
6: Эй, будущие отличники и их родители! К учебному году готовы?
7: Всем школьникам и студентам скидка минус 20% на очки.
6: Теперь можно выглядеть круто и видеть все четко. Ждем вас в салонах оптики «Кронос».
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть? Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей – в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit-центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
11: Exit. Born for more.
12: Реклама, не оферта.
13: Больше свободы каждый день, когда живешь без очков и контактных линз. В офтальмологической клинике «Эксимер» лазерная коррекция зрения от 23 400 рублей. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомиоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Офтальмологическая клиника «Эксимер». Кулибина, дом 3.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. У нас там, знаете что, у нас там контент свежий от наших резидентов Рекорд Клаба, а других героев эфира, конечно же, тоже. Есть Кремов Хрусталев, есть Вейкапер, есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Женя Балдин с Колбасным цехом и Русским часом. Мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Рис, также новое шоу Час Резидента. Я не знаю, до какого момента оно будет новым, но тем не менее, друзья, мы постоянно приглашаем. Короче, я не буду сейчас спойлерить, не буду рассказывать. Обязательно послушайте Час Резидента в четверг в 23:00 или же ищите его в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Их мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью недавно я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе я хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе в часовую селекцию, собственно говоря, в рамках которой готовы вам выдать сегодня всю новью. Все новье, все новинки. Короче, да, обсудим мы эти треки у меня в телеграм-канале Team Vox, и прямо сейчас начинаем Рекорд Клаб Шоу с очень приятного объединения трех артистов. Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Трек называется Ride, и вышел он 21 августа на Insomniac Records. Это тек-хаус с довольно легким вокальным настроением. Здесь много грува, плотная басовая линия, очень такой, знаете, так, цепкий вокал. Карен Хардинг, в принципе, за что ее и любим. Интересно, что идея трека появилась у Goodfella во время лондонской студийной поездки, а Ямагучи добавил тот самый металлический синт-лид, который сразу выделяет трек. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Goodfella, Ямагучи и Карен Хардинг. Right.
1: Рекорд Клаб.

0: Is that girl?
1: Oh my God.

0: диджейские сеты. Спокойное по настроению, но очень уверенное по груву. Прямо сейчас мы в этом убедимся в рамках Рекорд Клаб Шоу. Энтони Бенсон, Крис Кёрнси, Little Mo.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

0: Рекорд. Реклама.
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
5: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
6: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Скорость есть. Выбор есть. Выгода по трейдину есть. Есть! Exit RX с выгодой до 1 миллиона рублей в Нижегородце. Только сейчас при обмене авто получи супервыгоду и не только. Exit Центр Нижегородец на Надежды Сусловой 28. Приходи и уезжай на новом Exit уже сегодня.
10: Exit. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-8242.

певицу. Хотя есть вопросики. Короче, получилась довольно мощная комбинация. Вокальная мелодика сверху и массивный электронный фундамент снизу, если вы понимаете, о чем я. Ну и прямо сейчас в рамках Рекорд Клаб Шоу давайте заценим и этот трек. Rubek, Ronnie Lima и Sarah DeWarren. Elevation.

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня The Second Voice. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

мнении. Следующим треком у нас будет D.O.D. Marlo K. Marlo Rex. Are You Mine? Называется композиция. Релиз появился 28 августа на Armada Music у Армена. Здесь D.O.D. снова работает с очень четкой клубной механикой. Короткий вокальный куб, плотная ритмическая основа, классическая ритм-секция, в принципе-то. А участие Marlo Rex добавляет еще треку один характерный вокальный слой. Получилась вещь без лишних украшений. Сразу к сути и сразу в грув. Короче, зацените прямо сейчас в рамках Рекорд Клаб Шоу. D.O.D. Marlo K. Marlo Rex, are you mine?

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Record Club. Team Vox.

Шоу, напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты «Радио Рекорд», про мой личный телеграм-канал «Тимбокс». Там у нас собраны предыдущие выпуски «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Лиза». И этот новый эпизод «Рекорд Клаб Шоу» совсем скоро мы тоже выложим туда. Поэтому, как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста и «Рекорд Клаб Шоу», и «Рекорд Лиза» в интернете. Далее по расписанию. Сегодня вторник, как я уже говорил в самом начале, экватор недели, да, а значит, у нас получается, сегодня в следующем часе будет рекорд гест микс и мощный гостевой сет, в принципе, как всегда. Ну, а меня зовут Тимбокс, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки, и адьос, амигос, пока. Рекорд Клаб.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас будет гостевой сет от проекта «Футурист».

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня гостевой сет от проекта «Футурист».

Самое безумие только начинается. С вами я, The Skulls. Вы слушаете Радио Рекорд. И это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это гостевой сет от Futurist.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix, and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Okay, all good things must come to an end, but back again in 7 days.
2: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.